0: ташууда кызматкерлердин гана эмес, калктын, айлана чөйрөнүн коопсуздугу үчүн маанилүү. Калыгул Асанбаев, Жумабай Исманалиев, Алатоо 24.
1: Ысык Көл облусунун бардык аймактарында мыйзамсыз тордон тазалоо иштери уланууда. Кечээде туруксуз аба ырайына карабай Ысык Көл районундагы эс алуу жайларынын жээктери тазаланды. Күн сайын тиешелүү мекемелердин кызматкерлери бул жумуштарды тынымсыз жүргүзгөнү менен синтетикалык торлор жана акыр чекерлер дагы деле түгөн элек.
2: Бостери Золотые пески пляжында
3: 150
2: суучулдар кызматкерлери суу алдындагы ар кандай таштандыларды тазалоо иштерин жүргүзүлөт.
1: Тазалоо иштери Ысык Көл районундагы Бостери айылында жайгашкан Алтынкум эс алуу жайында уланды. Суу астынан таштандыларды алып чыгууда болжол менен 920 кг тиричилик калдыктары табылды. Бул ирет жээктен синтетикалык торлор табылган жок.
2: Водолаздардын жардамы менен суу алдындагы ар кандай таштандыларды тазалоо иштерин жүргүзүүдө.
1: Ошондой эле Ысык Көл районунун чоң өрүктүү Жаркынбай жана Ананиева айыл аймактарында да тазалоо иштери жүрүп, 1200 метр синтетикалык мыйзамсыз балык уулоочу тор табылды. Аны менен кошо 25 кг тиричилик таштандысы жыйналды.
4: Рейдтин жүрүшүндө кезектеги мына Кытай синтетикалык эски тору табылды.
1: Мында сырткары рейд учурунда жергиликтүү тургундар менен эс алуучуларга мыйзамсыз балык уулоонун экологиялык эсепеттери жана жаратылышты коргоо боюнча мыйзамдардын талаптары тууралуу түшүндүрүү иштери жүрдү. Көлдү балык торлорунан сактоо ар бир жарандын милдети экени жана мыйзам бузган учурларда жоопкерчилик каралганы тууралуу маалымат берилди.
4: Көл алдында кандай зыян турат болду?
1: Бул иш-чаралар президенттин жарлыгынын алкагында көлдөрдүн экосистемаларын сактоо жана мыйзамсыз балык уулоого бөгөт коюу максатында өткөрүлүүдө. Кармалгандар катуу жазага тартылып гана тим болбостон, ири суммада айып төлөөгө милдеттендирилет.
5: 9-чу тор кетти, 8-чи бүттүбү?
4: 9-чу кетти.
1: Бирок ушундай катаал чараларда мыйзамсыз тордон арылууда алсыз болуп жатат. Элиза Нурматова, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.
4: 100 метр Кытай.
1: Ысык Көл облусунда жайкы туристтик мезгилде коопсуздукту жана экологияны коргоо күчөтүү максатында жаңы кавалериялык топ түзүлдү. Облустук милициянын башчысы Мурат Боронов жаңы түзүлгөн 41 атчан кызматкерден турган топтун жайкы сезонго карата даярдыгын текшерди. Текшерүү учурунда коомдук тартипти камсыз кылуу жана ыкчам аракеттенүү боюнча конкреттүү нускамалар дагы берилди. Атчан милиционерлер унаа бара албаган, кыйын болгон жетүүгө, жээктерге жана тоолуу аймактарды дын коопсуздугун камсыз. Муну менен катар эс алуучуларга сапаттуу тейлөө кызматын көрсөтүү жана ыкчам аракеттенүү үчүн алынган жаңы забанбап электр скутерлер да текшерүүдөн өтүп ишке киргизилди. Мына ушундай кабарлардын чыгарылышын эртең мененки жаңылыктар толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. УТРКнын биринчи маалыматтык радиосу улантат, анда сөздү радиодогу кесиптешиме узатам. Саламатсызбы, сөз сизде.
6: Саламатсызбы, спасибо, Жаркын, что передаете микрофон мне. Уважаемые радиослушатели, работа Биринчи радио в прямом эфире продолжается на волне Биринчи радио и в эфире Алатоо-24, как всегда, по средам программа «Прямая связь». Дорогие наши радиослушатели, уважаемые телезрители, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Егенбаева. Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение. В Кыргызстане в период до 12 июня возможен сход селей в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями. К примеру, в начале июня в Акталинском районе после сильного дождя на участке автодороги Баетово-Макмал сошел сель. В Кадамджайском районе Баткенской области тоже в начале июня сошел сель, временно перекрыв движение на двух автомобильных дорогах. В конце мая из-за проливных дождей в ряде Айлок-Мютуо-Карасуйского района Ошской области также сошел сель, который нанес ущерб жилым домам, социальным объектам, автомобильным дорогам и сельскохозяйственным угодьям. И в связи со сложившейся ситуацией на территории района на тот момент был введен режим чрезвычайной ситуации. Узгенский район Ошской области также не исключение. После сильных дождей сошел сель, который затопил десятки домов. Что немаловажно, государственная страховая организация продолжает осуществлять осуществлять страховые выплаты гражданам, которые пострадали в результате стихийных бедствий в южных регионах страны, и по итогам проведенной оценки ущерба по фактам схода селевых потоков и подтоплений страховые выплаты на 2 июня сего года были назначены и выплачены 19 гражданам на общую сумму 3 миллиона 517 тысяч сомов. Выплаты произведены по застрахованным жилым домам, которые расположены в населенных пунктах, а эти населенные пункты сегодня будут озвучены в ходе нашей сегодняшней программы. Кстати, не устаю напоминать о том, что с наступлением весны, с наступлением лета, особенно в регионах страны, начинается таяние снега, увеличивается количество осадков и возрастает риск таких природных явлений, как сели, оползни и паводки. И вот в таких условиях страхование жилья является для граждан важным механизмом защиты. Что касается страхового рынка Кыргызстана, то он стремительно растет. Я сейчас приведу такие цифры, что если в 2023 году сумма выплат государственной страховой организации составляла 27 миллионов сомов, то уже в 2025 уже 148 миллионов сомов. И страхование, как отмечается, становится реальным инструментом финансовой защиты. И сегодня в программе «Прямая связь» мы еще раз поговорим о страховании жилья, законном, причем эффективном способе защиты жилья от природных катастроф. Поговорим о том, насколько превентивные, иначе говоря, предупредительные меры имеют ключевое значение для защиты имущества наших уважаемых граждан. Поговорим о том, продолжают ли расти темпы страхования недвижимости среди населения, как вообще определяется размер страховой выплаты при повреждении жилья вследствие стихийных бедствий, и поговорим о том, насколько растет или продолжает расти ответственность среди граждан по страхованию жилья. И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, на прямой связи начальник управления страховых возмещений и выплат Открытого акционерного общества «Государственная страховая организация» Азатбек Осмоналиев. Я хочу, как всегда, по традиции обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, что если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы или вы захотите выразить мнение по теме нашей сегодняшней программы, и, кстати, очень часто нас интересует вопрос, насколько вы сегодня застраховали свое жилье, и если на день сегодняшний вы свое жилье, свою недвижимость не застраховали, то возникает вопрос, почему вы этого до сих пор не сделали. Хочу напомнить телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. По этим телефонам вы можете позвонить в студию прямого эфира. Также хочу и напомнить, что мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на странице Беринчи радио. Азатбек Сатыбалдеевич, здравствуйте. Мне, здравствуйте, как всегда, приятно видеть вас в студии прямого эфира. Азатбек Сатыбалдеевич, но надо сказать, что есть такая уже тенденция, что каждый сезон имеет негативные последствия, что если мы возьмем зимний период, то здесь обильные снегопады, если возьмем весну, то здесь, как всегда, активизируются сели, паводки, ливни, летом больше всего фиксируются пожары, и надо сказать, что у наших граждан, они, конечно, понимают, что если я, как гражданин страны, застраховал свою недвижимость, то, соответственно, если мой дом, если моя недвижимость пострадала в результате стихии, и если я этот дом и эту недвижимость застраховала, то, соответственно, я имею право на страховую выплату. Как бы вы сегодня, Азатбек Сатыбалдеевич, оценили уровень или, может быть, темпы страхования жилья среди населения вот на день сегодняшний? Я не зря, знаете, вот когда начала программу, я не зря упомянула вот чрезвычайные ситуации, причем чрезвычайные ситуации в нашей стране не редкость. Вот вы сами прекрасно понимаете, и многие наши радиослушатели и телезрители понимают, что в последнее время вот сель – это такое уже стало распространенным явлением. Я уже привела, да, в пример и Иссык-Кульскую область, и южные регионы страны. И я знаю, что представители государственной страховой организации побывали в этих районах. Вы вели работу по тому, что если, например, граждане застраховали свое жилье, то вы занимались вопросами страховых выплат. Но мне хотелось бы, знаете, чтобы вы сегодня обрисовали картину, насколько сегодня вы довольны или, может быть, удовлетворены темпами страхования жилья на сегодняшний день.
3: Спасибо большое. Вопрос, конечно, очень так ребром сразу поставлен, поэтому, я думаю, надо вообще осветить саму ситуацию, как это страхование вошло к нам. Значит, закон об обязательном страховании жилых помещений, он был уже принят в 2015 году, то есть он вступил в силу. Происхождение вообще вопроса, инициация этого вопроса, введение такого обязательного вида страхования, оно ведь тоже не просто так произошло. То есть государство проводит анализ происходящих стихийных бедствий и пожаров. Исходя из этих данных и его, как говорится, последствий, государство приняло такое решение, что все-таки в такие моменты, когда наши граждане нуждаются в какой-то помощи, моральной, материальной, то должен быть такой закон, и его приняли. То есть мы вот сами как бы считаем, что закон, значит, о страховании жилых помещений, это является социальным проектом. Так как сам закон и, значит, поднормативные документы, они, можно сказать, подстроены под социальные вот эти мероприятия. На основании этого закона в 2016 году, значит, была создана со 100% акциями государства Кыргызгострах, вот государственная страховая организация. С этого времени было проведено много, значит, работ, но темп, значит, страхования жилья, как бы он на данный момент тоже, можно сказать, неудовлетворительный, так как работа проводится, но со стороны граждан полного понимания нет. Это все связано с тем, что откладывание на завтра, возможно, в этом году стихийных бедствий не будет, а возможно, и в течение 3 или 5 лет не будет у кого-то это. Но другая сторона есть, что вот граждане, учитывая это, как-то, ну, пассивно относятся к этому вопросу. Но со стороны государственной страховой организации, по структуре его создания, то есть, значит, в каждой области мы открыли свои филиалы. То есть на местах, вот с местными жителями работают наши филиалы, проводят разъяснительные работы. Я не устаю говорить, и граждане, наверное, тоже это чувствуют на себе, что вот, значит, в точках скопления множества людей, это могут быть и базары, и авторынки такие, значит, в государственных учреждениях проводятся вот такие встречи, где разъясняют эти вопросы, последствия, какие социальные проблемы есть. Кроме этого, для, значит, оперативного решения вопросов, оперативного решения, значит, или дачи ответов на вопросы, которые возникают, государственной страховой организации еще в каждом филиале, значит, созданы аварийные службы. Это те, значит, мы их называем аваркомами, аварийные комиссары. Те ребята, которые выезжают именно на место ДТП, на место, значит, стихийных бедствий, происшествий, где эти происходили, значит, случаи, проводят разъяснительные работы, помогают в сборе документов, разъясняют саму сущность работы, кому обратиться, как обратиться. Значит, вот в этих моментах, то есть Госстрах, он продумал это все. Кроме этого, значит, Кыргызгострах всегда взаимодействует с местными органами власти, с Министерством чрезвычайной ситуации, ну и с остальными компетентными органами, которые в тот момент, значит, дают фиксацию документов, в котором указывается, что эти повреждения произошли именно вот от последствий произошли именно от стихийных бедствий либо пожара, да? И вот на сегодняшний день можно сказать, что если, значит, сам вот Госстрах по анализу имеет, значит, данные, что, значит, со стороны государства зарегистрированных жилых помещений на 1 января 2026 года около 1 300 000 домов. Значит, охват общий идет по республике в пределах 30% от этого. И как мы сами замечаем, что вот когда проходит информация, значит, где-то происходят вот стихийные бедствия, скажем, там цифра выходит, пострадало, скажем, там 100 домов, да, то из них, значит, всего 30 домов выйдет, которые были застрахованы. И повреждения ведь они не выбирают, там, кто застрахован или кто-то не застрахован. Вот в эти моменты, конечно, происходят вот такие проблемные вопросы, когда граждане все хотят получить, значит, выплаты, но закон работает только в одну сторону, целенаправленно для тех граждан, которые были застрахованы. И вот на сегодняшний день, как вы начали говорить в самом начале, значит, последние вот выплаты были произведены, это в южном регионе нашей республики, это вот три области, Джалалабадская, Ошская и Баткенская, значит, там в районах это происходило. Значит, мы специально сами уже дважды, трижды уже с Бишкека уже выезжали с центрального аппарата осмотреть эти все дома, встретиться с жителями этих районов, а также провести разъяснительную работу. И вот в последний момент, мы буквально, наверное, неделю назад вот съездили, сделали выплаты на, значит, расчетные счета, которые открыли наши страхователи. Конечно, все гладко не проходит. При встречах мы хотели охватить весь, как бы, лекторат, который обращается к нам, и застрахованный, и не застрахованный. Ну, там вопросы возникали такие. Ну, не все гладко происходит, конечно. Я вам говорю, это скрывать не надо. Граждане сами тоже об этом видят, понимают. Есть люди, которые застраховали свое жилое помещение, но при селевых потоках вот этих пострадали в основном, значит, приусадебные участки, могут быть какие-то строения, как типа сарай, там, баня, туалеты, это все. Но со стороны государства это вот именно госорган, как МЧС Кыргызской Республики, они откачивали воду, помогали людям очищать дворы, и все остальные вот нужные моменты они как бы не пропускали. Но к нам вопрос такой был, что вот я вам, ну, даже на примере могу просто объяснить, да, по-человечески. Это вот человек вот живет в двухэтажном доме, там многоквартирный дом считается, на втором этаже у него квартира застрахована по закону об обязательном страховании жилья, да. А у него затопило, значит, туалет, и вот они хотят получить выплаты. Но мы им объяснили по закону, что вы застраховали только жилое помещение. То есть другие последствия, которые были, значит, с другими объектами не застрахованы, они к этому закону не, значит, относятся. Также мы разъясняли о том, что ведь почему мы считаем, что это социальный проект, да? Сам закон был прописан, поднормативный документ есть. Вот выводить расчеты по, значит, нанесенному ущербу, это есть методика расчетов. А эта методика расчета сама была, значит, разработана в свое время и, значит, утверждена постановлением правительства. И вот суть этой методики относится к тому, потому что вот первый вопрос, который там возникает при выплатах, это почему мало, либо, ну, когда много, конечно, ничего не говорят. Вот, почему мало там оплата была? А они это сравнивают с тем, что вот для ремонта моего дома понадобится столько-то цементов, там, мешков, там, рейки, там, ну, строительных материалов. А методика сама подразумевает то, что вот если, значит, у нас в сельской местности вот мы говорим, что до 500 тысяч выплаты, и всего 600 сомов годовой, значит, взнос их, это премия получается. То есть в городе 1200 и до миллиона сом выплаты. Почему это так сделано? То есть мы все понимаем же, в реальности, если по одной улице пройтись, то на этой улице будут разного, значит, направления дома жилые. У кого-то двухэтажный дом будет, у кого-то очень большая квадратура будет. И рядом же может находиться дом, который состоит, скажем, там, я видел даже дома, которые состоят из одной комнаты, да? Для всех прописан один тариф, 600 сомов и 1200 сомов. И методика точно так же выплаты делает по конструктивным элементам. Мы это тоже не устаем объяснять, что ваш дом застрахован, но жилое помещение при расчетах будет выглядеть так. Если, скажем, миллион сомов, да, то из них, скажем, там 15%, да, там, это на кровлю уходит, там 20% на наружные или внутренние отделки уходит, на фундамент. И вот по этим конструктивным элементам распределен миллион сомов. Поэтому мы говорим выплаты до миллиона. Если прошел ветер, мы автоматически понимаем, что это значит на крыше 1-2 шифера или там полностью крышу снесло. Да? То есть выплаты будут в пределах, скажем, 150 тысяч сом. Но это не будет считаться тем, что если вы, значит, крышу свою будете ремонтировать и вы там купите там, скажем, очень дорогие строительные материалы, конечно, этого не хватит вам. И ущерб высчитывается от нанесенного ущерба и от разницы, значит, общей площади самого дома.
6: Азатбек Сатыбалдиевич, я ведь не зря спросила и задала вам вопрос касательно того, насколько вот вас удовлетворяют темпы страхования жилья. Вот вы, представители государственной страховой организации, бываете в тех районах, где граждане пострадали в результате стихийных бедствий. Да? Вот опять же возьмем Иссык-Кульскую область, насколько вам сейчас там удалось побывать, я не знаю, но вот вы побывали на юге страны. Но на самом деле надо признать, вот и вы тоже это признали, что полного понимания среди граждан, что такое страхование жилья, что нужно застраховать свое жилье. Этого понимания, к сожалению, нет. И вы знаете, меня что удивляет? Если, например, закон начал работать с 2015 года, представители государственной страховой организации приходят сюда в студию прямого эфира, начиная с 2016 года, уже практически 10 лет, до сих пор среди радиослушателей и до сих пор среди телезрителей возникает вопрос, а что такое страхование жилья, как можно застраховать, что можно застраховать, сколько это стоит. Хотя мы провели очень много бесед и встреч вот в рамках такого информационно-разъяснительного характера, и вы это тоже прекрасно понимаете. Но вот бывая в тех регионах, где граждане пострадали, да, от чрезвычайных бедствий, чрезвычайных ситуаций, то, соответственно, насколько вы можете сегодня сказать, что да, темпы, они не такие, какие хотелось бы иметь. На самом деле, о чем хотелось бы мечтать. Вот, например, я не зря отметила, что вот вы побывали на юге страны. И вот в результате селевых потоков и подтоплений выплаты на 2 июня, сейчас, наверное, другая сумма, были назначены 19 гражданам на общую сумму более 3 миллионов сомов. Да. Вот на самом деле, когда вы побывали на юге страны, вот темпы страхования вас удовлетворили или, в принципе, можно сказать, что граждане не так охотно страхуют свое жилье на сегодняшний день?
3: Если это глубоко как бы изучать, я вот вам приведу один пример.
6: Извините, вот есть такая тенденция, к сожалению, мы вспоминаем о страховании жилья тогда, когда, например,
3: когда случился
6: страховой случай, или там подтопление, сель, или шквалистый ветер.
3: То есть человек, когда уже нуждается в чем-то, либо ему жить негде, это же ведь действительно очень сложный вопрос. А государство поэтому, наперед уже проведя свои анализы, уже наперед эти вопросы как бы решило. Да? Но, темпы роста есть, это надо признать, так как Госстрах тоже в свое время, конечно, развивался, темпы были чуть-чуть медленные, но в 2023 году, было очень большое внимание уделено нашим уважаемым президентам. Соответственно, он издал указ, чтобы Госстрах развивался. И в тот момент, если вот можно сказать, до этого указа, например, по обязательному страхованию жилья, если охват был где-то около, там, скажем, 8, максимум 10%, то в течение вот этих 3 лет, вот с 23-го года, вот сейчас мы доходим уже до 30%. Но да, я еще раз говорю, что это, конечно, можно сказать, удовлетворительно, но хотелось бы, чтобы был этот показатель высоким, так как хочется каждого гражданина нашего защитить от этих всех стихийных бедствий, от этих всех проблем, как говорится. И вот вы тоже вот вначале уже видите, знаете уже как бы аналитику, темпы роста вот с 23-го года, увеличивались в разы. Это только выплаты. Вот. Поэтому государство, кроме вот того, что президент страны издал указ об этом, о развитии страхования жилья и других вот рисков. Кроме этого, со стороны государства был сделан очень хороший шаг. Оно коснулось того вопроса, что все-таки граждане, когда мы же проводили встречи, возникали вопросы. А вот Госстрах завтра, например, вот соберет эти все деньги, и потом по каким-то причинам закроется или исчезнет. И было какое-то недоверие. И с этим вопросом было решено со стороны государства, так как мы являемся стопроцентными, акционеры нашего, являются государство стопроцентно, то, это говорит о том, что у нас на сегодняшний день уставный капитал сделали более 1 миллиарда сомов. Это, значит, говорит об устойчивости Кыргызгостраха и о его возможности, значит, исполнить свои обязательства, которые принимает на основании договоров. То есть, какие бы стихийные бедствия не были бы, сколько бы, например, жилых помещений не пострадало, значит, государственная страховая организация со стопроцентной уверенностью может говорить о том, что будут произведены выплаты. То есть это еще один такой доверительный, как бы констатирующий стабильность госстраха, значит, элемент, да, это вот именно уставный капитал. На сегодняшний день, кроме того, что вот мы говорим, на юге мы еще можем, вот посмотрели, вот действительно анализ проводим каждый год, есть такая проблема, как технический паспорт домов. То есть очень много домов, которые, значит, были построены при Советском Союзе, это особенно, значит, в, значит, селах, где дома имеют, например, Красную книгу на земельный участок. Но строение жилых помещений, в которых они уже много лет живут, они не проходили и не получили технический паспорт. То есть для оформления еще нужен технический паспорт. Да, Кыргызгострах готов тоже со стопроцентной гарантией, я вам говорю, принять эти даже дома, сделать осмотр. Но при выплатах мы коснемся методики расчетов. То есть когда принимаем дом, то жилое помещение должно иметь какие-то типы размеры. То есть высоту дома, там, крыша с чего сделана, скажем, фундамент с чего сделан. Ну, в основном нужны размеры, да, чтобы провести правильные расчеты. И вот здесь могут возникнуть какие-то спорные вопросы. Да, и поэтому вот на сегодняшний день один из вот ключевых тоже моментов – это технические паспорта. Есть и другие, конечно, элементы. Но на сегодняшний день, значит, по, значит, нашей инициации вот вносятся изменения в закон, чтобы в законе было более-менее там, значит, улучшения, которые пойдут на пользу нашим гражданам. Да? То есть, если у нас при землетрясениях там указано 6 баллов и выше, то этот вопрос вот от рассмотрен уже Джоворкнешем, Бурюсадыган этим по новым законам тоже. То есть, это большие облегчения для наших граждан. Скорость ветра, понимание есть, конечно. И вот такие мелкие ситуации тоже как бы причины и последствия есть, так как всегда все сравнивают за рубежом, например, съездили то-то, там то-то есть, это есть, а вот значит, направление нашего государства ведь очень тоже верно, цифровизацию надо проводить, когда все это будет, как говорится, оцифровано, это всю можно процедуру проводить очень легко, да.
6: Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, телефоны прямого эфира 0312 39 21 90 и 0502 39 21 90. Сегодня с вами на прямой связи начальник управления страховых возмещений и выплат Государственной страховой организации Азатбек Осмоналиев. Азатбек Сатыбалдиевич, давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, алло. Говорите. Говорите, мы слушаем вас.
7: Алло, вот у нас в медицине город Манас наставляет вот, в приказном порядке, что приказ отправили, чтобы все страховались. Имеет ли право насильно вставлять в приказном порядке? Если даже пойдешь за справкой куда-то, то пока не застрахуйся, вот эта ОСАГО на каждом шагу. Имеет ли право они приказывать, чтобы все страховались? Это
6: вы трубочку, пожалуйста, не кладите. Вы имеете в виду полис ОСАГО
7: это
6: или...
7: Добровольное. При концов порядке тоже с служебным положением заставляет всех страховаться вот эта ОСАГО.
6: Угу. Ну, речь идет об ОСАГО. Спасибо вам, уважаемый радиослушатель, за то, что позвонили. Пожалуйста, Азатбек Сатыбалдиевич, мы сегодня говорим о страховании жилья, но вот полис ОСАГО сегодня тоже очень актуальный вопрос. И я думаю, вот судя по тому, что говорил наш радиослушатель, немного как бы сетуют, что в принципе заставляют в таком, знаете, не в добровольном, а в обязательном порядке приобретать полис ОСАГО. Что скажете по этому вопросу? Полис ОСАГО это тоже прерогатива государственной.
3: Гражданин правильно понял, что это обязательный вид страхования. Обязательный вид страхования, мы это говорим так просто, но все-таки мы же разъясняем, что есть закон, который принят Жогорку Кенешем, где конкретно говорят, что это обязательный вид страхования. То есть страховой полис по ОСАГО и страховой полис именно ОСЖ, вот, касающийся наших населения непосредственно, они обязательны. То есть вы должны без каких-то чьих-то приказов или направлений в обязательном порядке своевременно оформить эти полиса.
6: Тем более полис ОСАГО это сегодня обязательный полис.
3: Обязательный.
6: Который действует с 1 июля 2025 года.
3: Да.
6: Азатбек Мырза, вот касательно того, что вот застраховать свое жилье, в принципе, оно дело-то не хитрое, да, это можно сделать, в принципе, очень просто. Но когда наступает страховой случай, я вот знаю, многие радиослушатели, граждане тоже задаются вопросом, да, а вот если страховой случай произошел, да, вот опять же, сель, или может быть шквалистый ветер, который там снес крышу, а крышу сейчас перекрыть, извините, это тоже очень дорогое удовольствие, то как вы на месте определяете размер страховой выплаты при повреждении жилья вследствие, опять же того, что вот, например, произошел шквалистый ветер. И очень часто звучит такой вопрос, насколько объективно оценивается ущерб после чрезвычайной ситуации. Но мы понимаем, что ущерб оценивает это Министерство чрезвычайных ситуаций или, может быть, органы местного самоуправления. Но очень часто звучит вопрос, если вот пострадал мой дом, да, вследствие какого-либо, я уж не знаю, ветра или селя, то сколько или на каком основании я должна рассчитывать на страховую выплату? Какие, может быть, какая методика есть для того, чтобы вы определили, сколько вы выплатите страховых выплат тому или иному гражданину, чей дом, например, пострадал?
3: Самый важный вопрос. Значит, законом и нормативной базой, вот это есть правило, например, по обязательному страхованию жилья, там конкретно прописано. Вообще доказывание страхового случая, значит, давайте я по-другому объясню. Закон прописан. Государственная страховая организация является исполнителем этого закона. Точно так же наш гражданин тоже обязан исполнять этот закон. Есть полномочия и права наши, и есть полномочия и права нашего гражданина, то есть страхователя, да? И вот с этого момента, ну вот начнем, да? Значит, при любом страховом случае по полису, он прописан с оборотной стороны, значит, гражданин должен в обязательном порядке уведомить госстрах о произошедшем, значит, страховом событии. Мы его будем считать пока только событием. После, значит, уведомления они должны подтвердить это письменным уведомлением. Но это уже наши будут прорабатывать. Но в этом моменте, значит, госстрах уже проработал вопрос. Наши аварийные комиссары и, например, филиалы, которые на местах находятся, они работают с местными органами власти. То есть мы уже понимаем, что в каком-то районе произошло какое-то стихийное бедствие, без их уведомления уже выезжаем на места. То есть наши филиалы обеспечены всем техническим снабжением. Да, то есть начиная от автомашин, ручки, пачки, там, телефоны, значит, компьютеры, это все как бы у нас есть. Кроме вот этого уведомления, прописано в законе, значит, пакет документов, который страхователь должен собрать. По этим документам тоже на сегодняшний день Кыргызгострах за то, что это делает, денег не получает. То есть мы безвозмездно помогаем собирать эти документы. Какие именно? И там вот прописано, да, в этом пакете документов. То есть к нам, чтобы обратиться, страхователь должен написать заявление письменное. Но это сделано для прозрачности, чтобы не было никаких коррупционных элементов или каких-то других негативных явлений. К этому заявлению должны прилагаться копии технического паспорта, копия полиса должна прилагаться. И в одном месте прописано, должны быть документы компетентных органов, которые подтверждают это, чтобы не было мошеннических действий. То есть кто-то, например, а мы на практике уже сталкиваемся с этим, когда люди хотят получить, значит, за повреждения, которые были там, еще от дедушки остались, как говорится. Вот. И в тот момент вот начинается вопрос вот для определения, значит, ущерба. На местах, во всех регионах имеются комиссии гражданской защиты. То есть туда входят все, значит, члены, а члены комиссии это являются, вот, скажем, с органов архитектуры, МЧС, АИЛОКМЭТ и гидрометеоролог, например. Да? То есть они в этой комиссии находятся. Эта комиссия делает обход этих же домов. Они не разбираются там, просто пишут информацию, этот дом застрахован, этот не застрахован, и они пишут, что ущерб нанесен такой-то, скажем, дом непригоден для дальнейшего проживания, находится в аварийном состоянии, либо он требует какого-то косметического ремонта, либо там капитального ремонта, они все это пишут в своем заключении. И вот это заключение для нас уже является основанием для проведения расчетов по нашей методике. Кроме этого, МЧС, например, со стороны метеорологии тоже дает справку гражданину о том, что да, действительно, была молния, либо были проливные дожди,

0: Никита Балдеевич. Вы слушаем очередного радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
1: Не слышно, что.
0: Мы слушаем, говорите, говорите погромче. Ну, или связи нет, или, я уж не знаю, сейчас мы режиссера попросим, чтобы он соединил еще раз. Говорите, мы слушаем вас. Ну, будем надеяться, что радиослушатель перезвонит и свой вопрос обязательно озвучит. А я еще раз напомню, телефоны 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Адресую вам, Азатбек Сатыбалдиевич, простой вопрос. Вот застраховать свое жилье сегодня это просто? Я ведь тоже не зря задаю этот вопрос. Почему? Потому что я еще раз напомню, что вот информационно-разъяснительную работу, насколько важно застраховать свое жилье, что это такое, что это дает, какова стоимость страхового полиса. Мы это все делаем с 2016 года, Азатбек Сатыбалдиевич. Я помню, вот, скажем так, на первоначальных порах многие наши радиослушатели, звоня в студию прямого эфира, сетовали на то, что пакет документов был сложный на тот момент. И я знаю, что представители государственной страховой организации работали над тем, чтобы пакет документов сделать более простым, более упрощенным. Вот сегодня это просто?
1: Просто вот паспорт гражданина, вот хозяина дома, и технический паспорт должен быть. То есть это удовлетворяет.
0: И этого достаточно.
1: Да. Другой вопрос, что вот действительно, я же говорю, что у многих людей нет технического паспорта. Может быть, я не знаю по каким причинам, но это есть такое, да, явление. А потом вот относительно вот обязательного страхования, видите, вот гражданка, которая задавала вопрос, обязательно, не обязательно. Я вот тоже вот на практике вот не понимаю, да, этих вопросов, сущности этого вопроса. Вы ведь вот, я не говорю, что вы куда-то в Европу или в Америку поедете. Вы же сейчас в Узбекистан и в Казахстан заезжаете. Почему вы у них не можете, например, требовать о том, что когда у вас уже автоматически там требуют
0: страховку?
1: Страховку. Если вы не возьмете страховку, извините, ваша машина будет на стоянке, еще кроме этого штрафные будете оплачивать санкции. Штрафные санкции.
0: И причем не сом, не два, да. Намного больше.
1: А потом к этому вопросу, конечно, мы по это хоть и является обязательным видами страхования, Кыргызгосстрах и само государство, например, на жесткие меры не идет. Вот по ОСАГО ввели, значит, штраф, да? Но надо понимать это так, да? На сегодняшний день государство, например, по обязательному страхованию жилья, например, штрафы не вводила. Она, наоборот, хочет поощрить, сделать вот этот социальный проект досягаемым для всех, чтобы завтра каждый нуждающийся по этому закону мог получить какие-то социальные вот эти выплаты, можно сказать. То есть по методике расчета какую-то первоначальную сумму для, например, очистки своего дома, там, приведения его в какой-то нормальный порядок и дальнейшего его эксплуатации и проживания. Правильно?
0: Да. Азатбек Сатыбалдиевич, вот вы упомянули мошеннические действия, да, но на самом деле сегодня это такой, ну, скажем так, распространенный случай среди наших граждан. Не могу не спросить, вот я могу застраховать свою недвижимость, ну, скажем так, в онлайн-режиме, могу это сделать? Вот, а если вдруг у меня, например, дом аварийный, или, может быть, когда-то я, может быть, 2 или 3 года назад построила и возвела дом, например, в зоне повышенного риска, и потом уже вследствие чрезвычайных, ну, какой-то чрезвычайного случая, да, опять же, там шквалистый ветер, там подтопление, сель, вы приходите и говорите: извините, Ирина, твой дом построен в зоне повышенного риска, или извини, Ирина, твой дом находится в аварийном состоянии, ты никакого права на страховую выплату, в общем, нет у тебя права на страховую выплату. Такие случаи возможны? Или
1: возможны.
0: Такие случаи имеют место быть?
1: Возможно.
0: Поэтому, понимаете, я почему спросила, можно ли застраховать свой дом, скажем так, не выходя из дома, там, с рабочего кабинета в режиме онлайн. Вы же не видите, какая недвижимость.
1: Да.
0: Может, это аварийная недвижимость. Вы мне подтвердили, я застраховала. В городской местности я оплатила 1200 сомов, а потом, когда страховой случай произошел, вы пришли и мне отказали. Что делать в этом случае?
1: Вот смотрите, то, что вы задали вопрос, он уже на практике существует.
0: И это было.
1: И это было уже. В действительности получается, что, например, дом был у нас такой, не буду говорить где, конечно, человек пришел, застраховал. В действительности у него есть техпаспорт, паспорт. Мы по закону не осматриваем этот дом, берем на страхование. Да? Поэтому я вам это объясняю. Оказывается, этот был дом, значит, до

0: значит, страхование, пострадал от стихийного бедствия, как сель.
1: Угу.
0: И он пришел, значит, в непригодность для дальнейшего проживания, то есть аварийный дом был. Человек застраховал. Потом выясняется, что человек заинтересован, умышленно это сделал. Так как хотел получить, значит, выплаты, вот то, что мы говорим, там, скажем, 1 000 000 сомов. Но в оконцовке выявилось то, что мы, когда проводим, значит, страховое расследование, что, значит, в районе у них уже была, значит, был документ, заключение, значит, местных органов власти о том, что дом аварийный, и это было 10 лет назад, пострадавший от селевых потоков. То есть с этого момента дом не ремонтировался. И вот мы приходим, значит, к тому, что все-таки закон, он регулирует все. Кроме того, что на страхователя возложена, значит, его обязанность, есть его и ответственность. Угу. Именно относительно вот таких, значит, умышленных действий, значит, мошеннических действий. То есть за правдоподобность подачи, значит, своих документов или каких-то намерений у него есть своя ответственность, где госстрах может, значит, отказать в проведении страховых возмещений.
1: Азатбек Сатыбалдиевич, мне, знаете, сейчас что интересно? Ну, не дай бог, но давайте вот представим сегодня такую ситуацию. Если, например, стихийное бедствие затронуло какой-то, может быть, район, ну, не дай бог, да, или, может быть, какое-то большое село,
0: да.
1: И надо сказать, что здесь практически все или большая часть жителей свое жилье застраховала. Тоже возникает вопрос, да, а вообще хватит ли средств у государственной страховой организации, чтобы потом страховые выплаты произвести, деньги не закончатся?
0: Нет, конечно. Есть разные методы к этому подходу. Во-первых, это у нас, я же говорю, что чтобы выполнить свои обязательства, это первым является, значит, уставный капитал, который у нас сейчас является самым большим уставным капиталом в республике. Да? Это вот первое. По второму вопросу, например, есть понятие перестрахования. То есть мы можем взять свои обязательства, перестраховать, например, за рубежом, либо на местном рынке. Да? А в любом случае, кто согласится на это перестрахование, кто это его возьмет, то есть будет выполнять свои обязательства, какую-то часть мы себе оставим, какую-то часть разделим между другими страховыми компаниями. То есть вскупе этот вопрос решается легко. Но самое главное надо отметить, что с 23-го года, значит, вот с выходом указа президента, значит, уже было назначено новое правление, которое было целенаправленно уже подготовлено для того, чтобы развивать госстрах. И исходя из этого, обороты, значит, Кыргызгосстраха на сегодня превышают миллиарды, да, вот, сомов, которые имеем мы, значит, это само, на страхование. Ведь надо же понимать, вот, чтобы наши граждане были спокойны в душе, если обязательное страхование жилья – это один вид страхования, то кроме этого у нас есть более 20-30 видов, которые, значит, работают и по ним приносят доходы, значит, в Кыргызгосстрах. А эти доходы все, то есть это мы являемся, значит, платежеспособными. То есть кроме этого мы, если можно сказать, вот на сегодняшний день мы на, значит, сегодняшний день выплатили в общем 150 миллионов, то из них уже выплачено 26 миллионов уже по, значит, страхованию жилья. Кроме этого мы выплатили почти 90 миллионов уже на сегодняшний день по полису ОСАГО. По, например, добровольному страхованию имущества мы уже 11 миллионов выплатили. По автокаско, например, 15 миллионов выплатили. То есть, исходя из этого сложить, я вам говорю, вот за полгода 150 миллионов – это тоже очень хороший показатель. Но в целом это говорит о том, что вот на сегодняшний день, если мы 30% охвата сделали и выплатили 26 миллионов, то если мы завтра сделаем там 70% охвата или 100%, дай бог… То есть выплаты, они никуда не денутся, они будут выплачиваться. Для нас сейчас это как бы
1: То есть, иначе говоря, государственный уставный капитал, вы отметили, это 1 миллиард сомов, то есть это главная гарантия страховых выплат.
0: О том, что государственная страховая организация всегда может выплатить все свои обязательства в полном объеме. Вопрос другой, вот, когда мы страхуем жилье по обязательным видам страхования, мы же не устаем говорить о том, что это социальный проект. Но если гражданин, например, хочет получить, значит, расходы свои фактические по, значит, финансовым документам, он же этот же дом может застраховать и по добровольному страхованию имущества. То есть определить стоимость этого дома, скажем, там 3 миллиона или 5 миллионов сомов, составить с нами договор, выплатить. Конечно, это будет дороже, но вы будете спокойно, значит, сидеть и не думать ни о чем. В любом случае, ваш дом восстановят до того, значит, состояния, в котором оно находилось. Добровольное страхование имущества, оно уже будет уже фиксироваться, в каком состоянии дом, с каких материалов исполнен. И все это будет прописано. И на следующий, например, раз, когда у них страховое событие будет, мы его признаем страховым случаем по всем документам, выплату производится будет по рыночной цене.
1: Ну вот добровольное страхование имущества сегодня ведь тоже в тренде?
0: Конечно. Например, у нас есть на практике, это я вам тоже скажу, вот на юге, например, я прям удивился даже, вот гражданин наш взял, застраховал, например, свой сеновал, определил его в сумму 300 тысяч сомов, значит, снесло у него ветром крышу, все документы собрал, представил, мы ему оплатили по кассовым чекам, которые были закуплены на, то есть израсходованы на стройматериал. Это был сеновал обыкновенный. Также можно двигать все вот эти, свою баню, там, я не знаю, все, что хочешь,
1: все
0: можно.
1: Все эти пристройки, которые возле дома.
0: Вы же понимаете, что у вас вот селевое, оказывается, в 10 лет или в 15 лет все-таки в истории есть, что, оказывается, затопить может. Если вы не хотите нести эти расходы, то есть, чтобы мы покрыли, например, да, тоже вот можете застраховать по добровольному страхованию имущества. И вот здесь тоже вопрос возникает. Люди вот думают, что завтра этого не пройдет. Давайте, ну, простыми словами объяснять. Например, когда что-то происходит, у кыргызов есть хорошее такое, как бы, обычай, да, вот тренд такой свой есть. Испокон веков есть понимание такого слова, как ашар, да, метод ашара. Вот на сегодняшний день, например, я лично, мои друзья, например, застраховали свои квартиры, которые, например, тоже там по лет 20-30 никаких страховых событий или случаев не было. Но мы все понимаем, что это вклад в общее дело. Почему бы, например, если в этом году, например, южные регионы страдают, а, например, север не так страдает, или Чуйская область, скажем, да, одна область в этом году... Через 3-5 лет другая область может. Почему мы бы не собрали? Это же тоже единственный и дух нашего народа же. Ну, госстрах, в принципе, вот по социальному проекту можно считать таким же методом, который работает только на основании законодательства, которое строго будет определять его расходы, приходы. То есть будет все прозрачно.
1: Я бы вот... Азатбек Сатыбалдиевич, вот по добровольному страхованию имущества тоже ведь наверняка множество вопросов возникает, когда граждане, например, приходят в офисы государственной страховой организации. Мне тоже вот сейчас интересно взять мой дом, вот, например, когда стоишь перед домом, слева, например, гараж большой, да, сам дом, потом, значит, навес, причем два навеса, сзади идут хозяйствующие постройки, где можно, например, содержать скот, курятник. Тоже возникает вопрос, а как, если я буду страховать по добровольному страхованию, как вообще рассчитывается сумма, сколько мне за страховой полис оплачивать-то?
0: Знаете, это процедура вот...
1: В каждом случае, наверное, индивидуально.
0: Индивидуально.
1: Вы все это делаете, да?
0: То есть вы можете, например, выбрать только селевые потоки, скажем, вот по добровольному страхованию имущества. То есть мы будем с вами разъяснительную работу вести, что вы можете вот такие-то риски взять.
1: Ага, получается,
0: а он скажет, нет, я весь пакет документов, вот весь пакет рисков брать не буду. Я скажу, например, вот свой дом застраховал, я хочу только, например, от грабежа, например, либо от пожара
1: от
0: только.
1: От пожаров очень
0: распространенный случай. Либо от ветра только, да. То есть, исходя из этого, потом коэффициенты можно выровнять, да. А правило позволяет, это же добровольный вид страхования. Это можно договориться и за какие-то определенные интересующиеся тарифы, которые будут удовлетворять и страхователя, и, значит, страховщика. То есть очень объективный подход.
1: Азатбек Сатыбалдиевич, закон был принят в 2015 году, начал действовать с 2016 года. Вот по прошествии 10 лет, я еще раз хочу сказать, сколько мы программ провели, да, сколько репортажей мы сделали. Но до сих пор, я уж не знаю, к сожалению, наверняка остаются вопросы, что такое обязательное страхование жилья, какие документы нужны, какие будут страховые выплаты. Вот когда граждане приходят к вам в офисы государственной страховой организации, когда они хотят застраховать свое жилье, причем приходят по своему сознанию, по своему желанию. Они уже понимают, что если вдруг наступит страховой случай, и если их жилье будет застраховано, то они имеют полное право на страховые выплаты. Да. Какой больше всего их вопрос сегодня интересует?
0: Я думаю, их интересует вопрос, в основном это, значит, оплата, вот даже 600 сомов некоторые не хотят оплачивать, хотя мы объясняем, что...
1: Не хотят оплачивать, придя в государственную страховую организацию?
0: Не то чтобы не придя, вообще вот, на встречах это же в основном все разъясняется. А что бы я тебе там 600 сомов платил, да не хочу.
1: Причем
0: там,
1: в год, не в месяц.
0: Да, а это на целый год. выплатить до 500 тысяч сомов. Есть у нас граждане, которые там 5 лет, например, страховали, скажем, там по 600 сомов, это вот 6 тысяч сомов. Угу. Да. Один ущерб только вот, например, восстановит эти как бы 600 сомов или 6 тысяч сомов в разовом эквиваленте, если посмотреть. Там можно получить и до 500 тысяч. Но надо всегда понимать, вот, например, на, вот в Южном регионе, когда мы последние выплаты проводили, значит, в городе Манас у нас выплата одна составила вот 1 000 000 сомов. Значит, по другим областям еще трое были, тоже аварийные дома были, ну, они в сельской местности были. Эти три выплаты составили вот по 500 тысяч сомов. То есть дома надо капитальные, короче, вот надо новый строить дом, да, вот. Вот эти моменты тоже мы объясняем на месте. Например, вот посмотреть дом 500 тысяч сом для восстановления этого дома, оно как бы это не хватит. Действительно, это вот поэтому социальный проект. Другой вопрос, вот, например, в позапрошлом году, когда на Иссык-Куль мы ездили, например, тоже вот точно такие же обходы делали. Меня радовал вопрос такой, что вот все-таки Кыргызгострах идет в правильном направлении, вообще в само государство. Значит, тогда было... выплаченные деньги, и я своими глазами, когда уже приехал, вот вручал эти деньги, я посмотрел и удивился, да. Все-таки вот те вопросы, которые я сегодня озвучил, что у нас очень много в фонде вот этих домов, старых домов, которые не соответствуют никаким стандартам, они не имеют фундаментов, там, скажем, там не построены железобетонных, там, например, плит или каких-то перекрытий или ригелей, да. Но я сам своими глазами увидел, что вместо, вот рядом с этим же домом строят дом, который отвечает всем госстандартам сегодняшнего дня. То есть оно соответствует всему сегодняшнему требованию. Эти дома на завтрашний день, да, они будут более устойчивы. Я думаю, что, да, например, на процентов 70-80, например, будут устойчивы ко всем последствиям стихийных бедствий. И гражданин уже будет жить наш в спокойствии, да.
1: Азербек Сатыбалдиевич, вот подводя итог к нашему сегодняшнему разговору, мы понимаем, что государственное страхование – это не просто финансовый инструмент, а прежде всего система защиты, в которой главную ключевую роль играет кто? Прежде всего государство, да?
0: Да.
1: И вот я понимаю, что вы время от времени призываете наших граждан, радиослушателей, телезрителей к тому, что если они на день сегодняшний, к сожалению, не застраховали свое жилье, у них возможность есть сегодня это сделать, возможность сделать это можно завтра. А вот помимо того, чтобы призвать их к тому, чтобы вот приходите, застрахуйте свое жилье, наверное, все-таки есть еще какой-то короткий призыв?
0: Да, я считаю, что вот не зря я сказал, что единство духа в этом и заключается. А мы должны быть все как бы в дружбе, все должны друг друга поддерживать. Угу. И я думаю, что ни один кыргыз в стороне не останется, когда произойдут такие события, и мы должны друг друга понимать. Ну и со стороны государства вот призвал бы, чтобы обязательное страхование жилья и ОСАГО тоже сегодня проводилось в полном объеме.
1: Спасибо вам, Азатбек Сатыбалдиевич, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, что это была программа «Прямая связь». Я хотела бы сейчас передать слово своей коллеге Сезим. Сезим, здравствуйте, передаю слово вам.
2: Рахмат, Ирина Айым, сіздерге игілік қалап, біз өз программаларымызды дүйнелік жаңылықтар менен ұлантау студияда қызматта Сезим Мұнарбекова. Саламатсыздар ба?
3: Бишкекте сағат 10.
4: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
5: Улыбритания жасалма интеллект үчүн 1 миллиард доллар бөлөт. Афганистанда мамлекеттик кызматкерлер үчүн смартфондорду колдонууга тыюу салынды. Конгодо эболадан каза болгондордун саны 100 ашты. Ушул жана дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Иран бийлиги 7 июнь күнү кечинде Израилге жасаган чабуулдарын токтотконун жарыялады. Бул тууралуу Ирандын куралдуу күчтөрүн башкаруучу Хазат Хатам Алианбияк штабы билдиргенин Фарс мамлекеттик агенттиги жарыялады. Аскерлер АКШ тарабынан колдоого алынган Израилдин Ливанга жасаган чабуулдарына оор сокку менен жооп беришти. Муну менен катар, эгерде агрессия улана турган болсо, мындан алда канча катаал жана кыйратуучу чаралар көрүлөрүн штаб белгиледи. Буга чейин Тегеран Израилдин түндүгүндөгү аскердик объекттерге урулганын кабарлап, бул аракеттер өзүн өзү коргоо укугунун алкагында жана апрель айында түзүлгөн ок атышууну токтотуу келишиминин бузулушуна жооп иретинде жасалганын билдирген. The Times Израиль билдиргендей, Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иранга каршы чабуулдар азырынча токтотулганын айтып, эгерде кол салуулар кайра кайталанса, Израиль Тегеран менен Хизбуллага сокку ураарын эскертти. Бүгүн Иран менен Хизбулла болуп көрбөгөндөй алсыз, ал эми биз болуп көрбөгөндөй күчтүүбүз. Бирок биздин аларга каршы күрөшүбүз али бүтө элек, деген Израилдин премьер-министри өзүнүн видео кайрылуусунда. Конгодо эболадан каза болгондордун саны 100 ашты. Ал эми жалпы учурлардын саны 550 жетти. Вирус Конгонун 3 провинциясында күч алууда. Ал арада Европа биримдиги эбола вирусу менен күрөшүүгө 5 миллион евро бөлө турганын маалымат каражаттары жазды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана Африканын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору буга чейин дээрлик 450 миллион еврого бааланган жооп кайтаруу планын ишке киргизген. Европа биримдиги эпидемиянын башынан бери жардам берүүгө активдүү катышып келе жатканын жана гуманитардык көмөктү жана логистикалык операцияларды кошо алганда колдоосун кеңейтүүнү улантып жатканын баса белгиледи. Атап айтканда, аймакка 10 тонна медициналык буюмдар жеткирилди жана жакында дагы жардам каттамдары күтүлүүдө. Филиппиндин түштүгүндөгү Минданао аралында болгон 8.1 балдык күчтүү жер титирөөнүн кесепетинен 6000 ашуун мектеп зыянга учурады, бул тууралуу ТАСС билдирди. Жер титирөөдөн 5 аймактагы жалпы 6224 билим берүү мекемеси зыян тартып, анда билим алган 3 миллиондон ашык окуучуга жана 128 миңге жакын мугалим менен кызматкерге кесепетин тийгизди. Бийлик жабыркаган аймактардагы бардык мектептерде сабактарды атайын буйрук чыкканга чейин убактылуу токтотту. Акыркы маалыматтар боюнча жер титирөөнүн кесепетинен 40 жакын киши каза болуп, дагы 400 ашык киши жаракат алды. Жер титирөөдөн эң катуу жабыркаган 700 миң тургуну бар Генерал Сантос шаары болду. Алдын ала маалыматтар боюнча 1800 имарат талкаланган. Жер титирөө 8 июнда жергиликтүү убакыт боюнча саат 7:38 катталган. Улуубритания жасалма интеллект үчүн компьютерди түзүүгө 1 миллиард доллар бөлөт. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Маалыматка ылайык, система далилденген жана ишенимдүү процессорлорду эң жаңы микрочиптер менен айкалыштырып, салттуу компьютерлерге караганда татаал тапшырмаларды натыйжалуураак аткарууга мүмкүндүк берет. Бул сумманын жарымынан көбү жасалма интеллект компьютерин кийинки муундагы чиптер менен жабдууга жумшалат. Компьютерлер Эдинбург университетинде түзүлүп жаткан борбордо жайгаштырылат жана Улуубританиянын жасалма интеллект өнүктүрүү долбоорунун жалпы системасына, ошондой эле Улуубританиянын эсептөө борборлоруна интеграцияланат. Афганистанда мамлекеттик кызматкерлер үчүн смартфондорду колдонууга тыюу салынды. Талибан лидери кол койгон документте тыюу салууну бузгандар аскердик соттор аркылуу жоопко тартылары айтылат. Так жазалар көрсөтүлгөн эмес. Жаңы эрежелердин сакталышын камсыз кылуу үчүн аскердик соттун кызматкерлерине мамлекеттик кызматкерлерди көзөмөлдөө милдети жүктөлгөн. Бул максатта атайын реестр түзүлгөн. Мындай чечим өлкөдө заманбап байланыш каражаттарын колдонууну чектөө саясатынын уландысы болуп саналат. Оган мектептеринде жана медреселеринде да смартфондорду колдонууга тыюу салынган. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнө жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
6: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
7: Оодо орошон ойлор. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карагиндей аярсак да, ал сенин өмүрүң, өрөр күнүң.

0: Продолжается эфир Беринча Радио. Далее у нас актуальный разговор. Веду передачу я, Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал новый закон об охране труда. Он принят парламентом 22 апреля и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Прежний документ от 2003 года и последующие поправки к нему признаны утратившими силу. Закон закрепляет единые правила защиты жизни и здоровья работников на рабочих местах. Он распространяется не только на работников и работодателей, но и на студентов, проходящих производственную практику, членов кооперативов, военнослужащих, привлекаемых к работе в организациях, осужденных, работающих в организациях, а также граждан Кыргызстана, занятых на предприятиях с иностранным участием на территории страны. Одно из ключевых новшеств – работник получает право отказаться от выполнения работы, если возникла опасность для его жизни и здоровья. Такой отказ не может стать основанием для дисциплинарного наказания или увольнения. Если работодатель не обеспечит сотрудника средствами индивидуальной защиты, он также не вправе требовать выполнения работы, а простой должен быть оплачен. Работодатель обязан за свой счет обеспечивать сотрудников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, мылом, смывающими и обеззараживающими средствами. На вредной работе работникам должны бесплатно выдавать молоко или равноценные продукты, а на особо вредной – лечебно-профилактическое питание. Сегодня в рамках актуального разговора говорим про закон об охране труда и в целом об охране труда в Кыргызской Республике. Охрана труда – это система мер и правил, направленных на сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе трудовой деятельности. Она включает правовые, санитарные, технические, организационные и профилактические меры, которые должны обеспечивать безопасные условия работы на любом предприятии, от небольшого кафе до крупного завода или строительной площадки. Охрана труда является обязанностью работодателя и одновременно правом работника. Каждый человек имеет право трудиться в безопасных условиях, получать защитные средства, проходить инструктаж и медицинские осмотры, а также отказаться от выполнения опасной работы, если существует угроза жизни или здоровью. Охрана труда, таким образом, это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и несчастных случаев на рабочем месте. Главная цель системы охраны труда – создать безопасные условия для работников и снизить риски для их здоровья. И система охраны труда включает соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы, обучение работников, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, контроль за состоянием оборудования, профилактику несчастных случаев, расследование происшествий на производстве. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы по этой теме, то вы можете позвонить к нам по номеру телефона 0502-39-2190, 0502-39-2190. Напомню, что мы вещаем в прямом эфире на Беринча Радио, также вы можете смотреть нас в социальной сети Facebook в прямом эфире. Сегодня в гости в программу «Актуальный разговор» поговорить на эту тему мы пригласили начальника технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Джениш Казакпаев. Джениш Мырза, мы рады приветствовать вас в студии.
1: Здравствуйте.
0: Также к нам присоединится начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Говорим сегодня про закон об охране труда и в целом как защититься, например, на вредном производстве и как мы знаем свои права и обязанности во время работы. Уважаемые радиослушатели, если у вас вопросы есть, то звоните к нам по номеру 0502-39-2190, 0502-39-2190. Первый вопрос, Дениш Мырза, я хотел бы адресовать вам по поводу в целом охраны труда в Кыргызской Республике. Все мы работаем на производстве, кто-то работает, кто-то на заводах, кто-то в офисах, кто-то на предприятиях, в кафе и так далее. И очень важно знать свои права и свои обязанности. Это, наверное, как бы право каждого человека. Давайте, наверное, в начале нашей беседы немного поговорим в целом про об охране труда. Что должен знать простой работник, который работает на производстве, в кафе, может быть, на предприятии, в офисе и так далее, для того, чтобы он знал свои права и обязанности?
2: Спасибо, что пригласили. Ну, закон Кыргызской Республики об охране труда принят в новой редакции, устанавливает правовую основу реализации конституционных прав граждан на охрану труда, жизни, здоровья в процессе трудовой деятельности и обеспечение единого порядка взаимоотношений между работником и работодателем по вопросам охраны труда и направлен на создание безопасного условия труда на рабочих местах, соответствующих требованиям сохранения жизни, здоровья работников в процессе трудовой деятельности. В целом указанный закон формирует правовую основу для осуществления эффективного контроля за соблюдением норм и стандартов безопасности труда и создает условия для повышения ответственности работодателей за состояние условий труда. Я бы хотел остановиться, почему именно возникло дополнение к старому трудовому закону об охране труда, потому что вы сами, наверное, прекрасно знаете, что 23 января 2025 года был принят новый трудовой кодекс. И когда принимали этот трудовой кодекс, в шестом разделе главы 17 было 16 статей, в главе 18 – 48 статей, то было в старом трудовом кодексе 63 статей по охране труда. А в новой редакции трудового кодекса 5 раздела глава 27 статьи, глава 21, 19, итого 26 статей. Знаете, здесь разница составила 28 статей именно по охране труда. А в трудовом кодексе, если содержал 446 статей в старой редакции, а в новой редакции сейчас 265 статей, разница составляет 180. Один статей. Вот было после чего нам было решено принято создать новую рабочую группу для дополнения закона об охране труда. И вот эти все недостающиеся статьи включить именно в закон об охране труда. Потому что когда приняли новый трудовой кодекс, у нас образовался вакуум. Из-за того, что у нас выпали вот эти статьи. Из-за того, чтобы вот это все закрыть, и пришлось нам разработать новый закон об охране труда. Но вы сами сказали, что система охраны труда вообще включает в себе условия труда, вредно-производственные фактор, опасный производственный фактор, безопасные условия труда, рабочее место, средства индивидуальной защиты, средства индивидуальной защиты работников, профессиональные заболевания, профессиональный риск, аттестация рабочих мест, производственная деятельность, производственная травма, гигиена труда, производственная санитария и специальная одежда. Ну, конечно, вот в последнее время Федерация профсоюзов Кыргызстана уделяет большое внимание на ситуацию рабочих мест. Мы сейчас все наши инспектора выезжают на предприятия организации и проводят обследование предприятий и организации. Конечно, сейчас основное время надо уделять уже, когда при создании рабочего места надо учитывать гигиену труда, производственную санитарию и вот это все. И во-вторых, вот надо обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. Вот это все надо комплексно надо работать. В первую очередь работодателю надо создать работники безопасных условий труда.
0: Да, вот вы отметили по поводу закона об охране труда, дополнения, которые были. Скажите, вот основополагающие, что вот важно в законе об охране труда? Вот, например, у дома есть фундамент, который держит, да, дома, а вот в законе об охране труда самое главное, я понимаю, что такой большой, да, закон, там много что прописано, а вот такие главные вещи, которые вот прописаны в целом в законе?
2: Сам закон, это в первую очередь, это сохранение жизни и здоровья работника, это в первую очередь. И, конечно, во многих случаях работники не обучены. Вот в первую очередь, как вы сами отметили, что они не проходят инструктажи по охране труда, и тут же возникает вопрос, у них имеется ли специалист, который проводит инструктажи по охране труда и техники безопасности. Вот это все комплекс мер, это и включает в себя охрану труда. Любой работник, приходя на работу, он должен с чего начинать? Вот у нас вот постоянно у нас специально открытый институт труда, вот там обучает, как работник поступил на работу, в первую очередь он должен составить трудовое соглашение, трудовой договор. А потом уже пройти вводный инструктаж, после чего на рабочем месте первичную инструктажу, рабочие места, повторные, вот это все инструктажи. А также они должны, работодатель должен ознакомить внутренним трудовым распорядком рабочего времени. Почему порой получается, что работник перерабатывает 24 часа, когда у них работа 8 часов, но у них получается 10-12 часов. Вот эти все моменты учтены, когда создавали внутренний трудовой распорядок, там все расписано. Но порой, когда предоставляет внутренний трудовой распорядок для ознакомления, они даже не читают, расписываются и свои права обязанности не знают. Это во-первых. Во-вторых, каждый работник должен знать свои функциональные обязанности. Обязательно для каждого работника работодатель должен составить функциональные обязанности. И там все прописано, что имеет право, что не имеет права, что должен сделать. Как вы сказали, если там появился опасный фактор работы, да, и в это работник, он сам не знает, что делать. Вот в этих случаях он имеет право отказаться от этой работы. Для, прежде всего, это для всех работодателя, а также вот контролирующих органов, все, прежде всего, должен быть сохранение жизни и здоровья человека, работника.
0: Угу. Скажите, вот вы отмечали по поводу Трудового кодекса, да, и вот закон об охране труда. Может быть, некоторые путают, да, эти два понятия. Что, как бы, может быть, выше, что важнее или первоначальнее, закон об охране труда или Трудовой кодекс? Здесь наверняка есть такие большие различия, и, может быть, эти два, как бы, понятия многие, может быть, путают.
2: Не, различие в том, что Трудовой кодекс стоит выше, чем закон об охране труда. Ну, Трудовой кодекс. Но в основном и в Трудовом кодексе, и в законе об охране труда все прописано на благо работодателей, не только работодателей, но и работников. Вот именно техническая инспекция труда защищает права, законные права. Вот хочу отметить, законные права не только работников, но и работодателей. Вот эту всю систему мы разрабатываем, и после этого закона об охране труда уже подзаконные нормативно-правовые акты пойдут, мы тоже будем сидеть еще раз, и будет дополнение к новому Трудовому кодексу. Мы сейчас тоже создается комиссия, тоже там есть некоторые упущения, некоторые добавления. Сейчас, сами знаете, жизнь на одном месте не стоит, и все сейчас двигается, и мы тоже хотим, чтобы идти по пути.
0: Да, сейчас там по телефону присоединяется начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Бермет Аин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, я просто извиняюсь, совещание вышло, не успела дойти до работы, я очень сильно извиняюсь.
0: Да, вот мы сегодня говорим про закон об охране труда, у нас в гостях начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Джаниш Казакпаев, и вот вы тоже сейчас выходите по телефону в прямой эфир, и еще раз напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях по телефону начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Бермет Аим, вот сегодня мы говорим про закон об охране труда. Скажите, вот президент накануне подписал данный закон. Какие-то вот отличия от предыдущего закона, который был принят ранее в 2003 году? Что вы хотели бы вот отметить про закон об охране труда, который был принят?
1: Да, закон об охране труда, вот, который был подписан, он, конечно, дополнен рядом статей, то есть 29 статей, которые были ранее в Трудовом кодексе, в связи с принятием нового кодекса, они были исключены и перенесены в закон об охране труда, то есть они дополнены новыми статьями. И, конечно же, у нас с реалием нашего сегодняшнего времени требования по охране труда, там заложены нормы, как цифровизация по обучение по охране труда и некоторые моменты. То есть мы сейчас будем пересматривать, конечно, те нормы, которые должны соблюдать работодатели по обеспечению, по созданию безопасных условий труда.
0: Вот вопрос обеспечения безопасности от охраны труда. В чем заключается? Насколько вот то, что как бы может быть изложено на бумаге, сохраняется вот в реалиях, на рабочих местах, на заводах, там, на предприятиях, может быть, в офисах и так далее?
1: Конечно, законом много что прописано, да, это вопрос отдельный, соблюдается ли это все. У нас есть служба пока контроля и надзора трудового законодательства. В рамках своей деятельности наши, конечно же, инспектора, они посмотрят, да, насколько, то есть, если это будет по санитарно-гигиеническим, если это будут правила по строительным, да, то есть каждое ведомство, такие как Министерство строительства, Министерство чрезвычайных ситуаций, то есть Министерство здравоохранения, они каждый по своей отрасли, они свои нормы утверждают. А наша инспекция, она, конечно же, смотрит на наличие их заключений, насколько соответствует их деятельность этим всем утвержденным нормам.
0: Ну, вот то, что...
1: И, конечно же, если есть какие-то нарушения, они выписывают предписания, которые должны быть, конечно, устранены.
0: Ну, такие нарушения подобные, насколько, может быть, выявляют со стороны как бы вашего тоже ведомства? Может быть, какие-то жалобы поступают? Или, например, вот у человека, он чувствует, что как бы его права нарушаются на том или ином предприятии, и он может наверняка обратиться, да, вот, в Министерство труда, социального обеспечения и миграции?
1: Конечно, вот наша служба, она проводит работу, конечно же, и заявительная форма имеется, то есть граждане могут самостоятельно обратиться в службу заявлений, не только физически, но и удаленно, то есть на сайт, да, направить, там есть обращение граждан электронное, они все это рассматривают, кроме этого есть, конечно же, плановые проверки, которые утверждаются, согласовываются как частного сектора, так и наших этих бюджетных сфер.
0: А в целом, вот в чем крылась необходимость, да, вот изменения закона, дополнения, да, вот некоторых пунктов, потому что там вот был ранее закон, получается, вот со временем, как бы, может быть, трудовые отношения как-то меняются, и вот в связи с этим вот была необходимость вот как бы обновить данный закон.
1: Да, вы знаете, что мы трудовой кодекс инициировали, он 2004 года в ней пересматривался, он актуализирован на сегодняшний день. В 2025 году приняли, и мы уже все нормативно-правовые акты, которые шли в реализацию данного кодекса, то есть трудового кодекса, то есть в рамках этого была проведена данная работа по актуализации именно закона об охране труда и ряд других нормативно-правовых актов. То есть это все в купе.
0: Скажите, вот основополагающего вот нынешнего закона, так сказать, фундамента этого закона, в чем заключается? Вот насколько он такой, может быть, емкий, либо наоборот, его легко, может быть, воспринять, прочитать?
1: Да, он очень легко восприятие, то есть там четко прописаны обязанности работодателя, обязанности работника, обязанности, то есть те функции, которые должно выполнять государство, профсоюзы, то есть у нас общественные, да, которые общественные наши помощники, которые помогают нам в выявлении некоторых моментов. И, конечно же, там еще прописано, как делать в случае там получения производственного травматизма или увечья трудового, да, вот эти моменты, они четко и очень доступно и понятно прописаны.
0: По вашему мнению, насколько население, да, может быть, работники сами, работодатели, вот, знают данный закон и, может быть, часто нарушаются вот, права работников или работодателей, вот, когда процентное соотношение себе брать?
1: Полностью сказать точностью, сколько знают, я как бы не осмелюсь, но нашей службе проводятся разъяснительные работы, то есть министерство проводит работу по информированию, то есть мы размещаем у себя на сайте, то есть в информационных источниках, также, конечно же, даем консультации обратившимся. И служба наша тоже, когда проводит проверки, она проводит еще и разъяснительную работу среди не только работодателей, но и работников.
0: А вот такие ситуации, когда, может быть, люди, работая, ну, скажем, на стройке, на стройплощадке, заключают ли часто договоры вовремя, или вот в каких областях больше, может быть, нарушаются права работников? Может, какую-то статистику вы ввели, обращений больше к вам было с той или иной области?
1: Я не скажу, что той или иной области обращений больше, но я скажу, что в сфере услуг зачастую не заключают трудовые договоры, да, такие как официанты наши, либо там продавцы. В основном это сфера услуг, но это только по незнанию, поэтому среди молодежи, когда еще идет у нас со стороны наших районных территориальных подразделений профориентация, то есть вот эти моменты тоже освещаются, то есть трудовые права, но, конечно же, молодежь нужно призвать к тому, что трудовые отношения должны быть оформлены, то есть если молодежь наша осведомлена и знает, что за трудовым договором стоят социальные гарантии, государственные гарантии, да, то есть, конечно, они будут настаивать на этих моментах.
0: Ну, особенно, наверное, актуальны, может быть, какие-то моменты, вот именно ваше управление, больше работы, может быть, летний период, потому что сейчас школьники, студенты заканчивают учебу, да, и многие хотят подработать, да, вот, может быть, на временных работах, тех же официанты, там, может быть, еще на других предприятиях, и вот здесь, наверное, больше какие-то, может быть, в летний период, среди студентов, школьников, вот, молодежи, вот, права их нарушаются.
1: Да, нужно призвать, конечно же, мы в мае месяце, в апреле проводим среди школьников, то есть старших классов и вообще разъяснительную работу, но, пользуясь случаем, я бы, конечно, тоже хотела бы призвать всех наших, всю нашу молодежь, которая работает, чтобы они знали свои права, знали, сколько часов они могут работать, как они должны быть оформлены, то есть трудовые договора обязательно должны быть, потому что это будет являться подтверждением того, что они работали и что им обязано выплатить заработную плату, да? То есть могут быть случаи, когда они могут даже не выплатить заработную плату.
0: А скажите, вот насколько Министерство труда, социальной обеспеченности и миграции и ваше управление может защитить права наших сограждан, которые, может, трудятся в Российской Федерации, в Казахстане? Насколько ваши полномочия хватает для того, чтобы их права защитить? Может быть, вернуть заработную плату, которую они заслужили, заработали? Потому что, я насколько понимаю, есть еще как бы филиал, да, министерства в Москве.
1: Да, Министерство труда, конечно, есть еще и вопросы миграции. Есть представительство нашего министерства Российской Федерации, которое большая часть граждан находится в Российской Федерации. Очень много обращений именно в представительство, когда при содействии работников нашего представительства, конечно же, разрешаются те вопросы, то есть по невыплате заработной платы или там незаконного увольнения, то есть эти вопросы, мы помогаем им решить эти вопросы.
0: И завершающий вопрос к вам. Скажите, вот сейчас работа управления вот у вас ведется. Какие такие актуальные моменты сейчас вы поднимаете, может быть, продвигаете для того, чтобы права граждан соблюдались, работников, работодателей? На что вы делаете акценты вот в данное время?
1: В данное время и вообще наша деятельность направлена на улучшение, конечно же, законодательства в сфере труда. На сегодняшний день в связи с принятием закона об охране труда у нас ряд постановлений будут пересматриваться. В частности, это типовые правила по охране труда. Вся наша деятельность направлена на защиту прав трудящихся, да, можно вот так сказать. И сегодня, конечно же, и по 190-й конвенции проводится работа по ратификации конвенции 187 и 155, это безопасность на рабочем месте, гигиена, да, на рабочем месте. И на этот год, как бы, такие мероприятия у нас заложены.
0: Большое спасибо. У нас на прямой связи была начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской республики Бермет Карабаева. Сегодня мы говорим про охрану труда, закон об охране труда. Впереди у нас новости Центральной Азии, после чего мы продолжим нашу беседу. Давайте вместе сейчас послушаем новости Центральной Азии на Биринчи радио. Уважаемый режиссер, просим поставить.
3: Бурбур Азия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Кыргызстан Евразия биримдигинде жумуртка өндүрүү боюнча алдыга чыкты. Байконурга чет элдик туристтер үчүн кирүү тартиби жеңилдетилди. Өзбекстанда автонасыз күн акциясы өткөрүлөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда жумуртка өндүрүү 25% өсүп, көрсөткүч өлкөнү Евразия экономикалык биримдигинде биринчи орунга чыгаргандыгы Евразия экономика биримдиги статистикасында маалымдалды. Ал эми экинчи орунду Казакстан ээлеп, аталган өлкөдө жумуртка өндүрүү 9.5% көбөйгөн. Евразия экономика биримдиги боюнча жалпы орточо өсүштөгү жылдын биринчи чейрегинде 2.7% түздү. Буга чейин жыл башында өсүү темпи боюнча лидерликти 12.5% менен Армения, экинчи орунду Кыргызстан ээлеп келген. Эске салсак, Евразия экономикалык биримдигине Россия, Беларусь, Казакстан, Армения жана Кыргызстан өлкөлөрү мүчө. Тажикстандын парламенти Душанбеде Тажик-Орус индустриалдык паркынын түзүлүшү боюнча долбоорду жактырды. Демилге өнөр жай секторун өнүктүрүүгө, өндүрүштүк кубаттуулуктарды кеңейтүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган. Долбоорго ылайык каржылоо Тажикстан жана Россия тарабынан жүргүзүлөт. Россия тарап келечектеги өнөр жай комплексинин инфраструктурасын реконструкциялоо жана жаңылоо үчүн 500 миллион рубль бөлөт. Индустриалдык парктын резиденттери үчүн атайын салыктык жана бажы шарттары каралган. Бул аянтчанын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатып, жаңы өндүрүштөрдү ишке киргизүүнү тездетет деп күтүлүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча, ишканаларды жайгаштырууга кызыгуусун 170 компания билдирген. Потенциалдуу катышуучулардын арасында металлургия, химия, электротехника, машина куруу тармактарынын өкүлдөрү, ошондой эле медициналык жабдууларды өндүрүүчүлөр бар. Долбоорду ишке ашыруу заманбап технологияларды тартууга, квалификациялуу кадрларды даярдоого жана экспортко багытталган өндүрүштөрдү өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деп күтүлүүдө. Тажик-Орус индустриалдык паркынын түзүлүшү жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууга 2025 жылдын мартында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Москвага расмий сапары учурунда кол коюлган. Казакстандын туризм жана спорт министрлиги Байконурга барууну каалаган чет элдик туристтер үчүн уруксат алуу мөөнөтү кыйла кыскартылганын билдирди. Буга чейин алыскы чет өлкөлөрдүн жарандары документтерин 1.5-2 ай мурда тапшырууга мажбур болсо, эми бардык керектүү жол-жоболор 10 күндүн ичинде бүткөрүлөт. Мындан тышкары Россия Казакстанга Гагариндин старттык аянтчасын, монтаждык май куюу комплексин жана динамикалык сыноолор өткөрүлүүчү стендти өткөрүп берди. Бул космодром аймагында окуялык жана туристтик долбоорлорду өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачары белгиленди. Объектилерди модернизациялоого жана заманбап туристтик инфраструктура түзүүгө кызыктар болгон инвесторлор үчүн атайын инвестициялык сунуштар даярдалган. Ошондой эле Байконурда туризмди ракеталарды учуруу күндөрү гана эмес, жыл бою өнүктүрүү пландалууда. Буга чейин космодром аймагында ачык асман алдындагы музей ачылып, анда Восток, Протон, Циклон ракетасынын макеттери коюлган. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча 11 миңден ашык конок барган. Жыл башынан бери ал жерде ракета учурууларды 7,5 миңден ашык адам көргөн. Туристтерди ыңгайлуу кабыл алуу үчүн шаарда дээрлик 700 орундуу 7 мейманкана иштейт. Ал эми учурууларды көрүү үчүн 400 көрүүчүгө ылайыкталган атайын аянтчы бар. Ашхабадта улуттук маалымат борборлору үчүн региондук семинар жана комплекстүү окуу курсу башталды. Ага Армения, Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандан өкүлдөр катышууда. Окуунун максаты улуттук маалымат борборлорунун потенциалын бекемдөө жана ядролук сыноолорду толук тыюу салуу келишиминин аткарылышын текшерүү режимин колдоо максатында эл аралык мониторинг системасынын маалыматтарын жана эл аралык маалымат борборунун продукцияларын натыйжалуу пайдаланууну жогорулатуу болуп саналат. Өзбекстанда автонасыз күн акциясы өтөт. Бул күнү мамлекеттик уюмдардын жана мекемелердин кызматкерлерине кызматтык автоунааларды колдонууга тыюу салынат. Белгиленген талаптарды аткарбагандыгы мамлекеттик жарандык кызматкерлерди жетекчилери тарабынан тартиптик жоопкерчиликке тартууга негиз болот. Мамлекеттик уюмдардын кызматкерлери жана жарандар демилгени колдоого чакырды. Белгилей кетсек, өлкө президентинин жарлыгы менен 1 майдан баштап мамлекеттик кызматкерлер тарабынан кызматтык автоунааларды колдонууга толук тыюу салынган акцияларды сайын өткөрүү белгиленген. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
5: Актуальный разговор на Биринчи радио.
0: Веду передачу я, Эрмек Актанов. В гостях начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызской Республики Жениш Казакбаев. Жениш Урза, вот до новостей мы говорили с представителем Министерства труда, социального обеспечения и миграции. У вас есть наверняка что дополнить, да, вот к сказанному по поводу вот прав трудящихся?
2: Да, я бы хотел дополнить слова Бермета, которые на, ну, вступление Бермета. Я бы хотел еще добавить в чем, что сейчас наступает летний период, да, все школьники сейчас и студенты находятся в каникулах, да, вот они и хотят за это время, за это короткое время, каждый хочет заработать какие-то деньги и принести лепту своей семье. В первую очередь я бы хотел их призвать в том, что всегда вот в кафе, там, в ресторанах принимаете несовершенных детей.
0: Несовершеннолетних.
2: Да, несовершеннолетних. Принимаете. Вот при этом я бы хотел сказать, что и работодатели предупредить, без согласия родителей несовершеннолетних детей на работу не принимать. Потому что должен быть обязательно согласие родителей. Это во-первых. Во-вторых, вот всегда работодатели, они как-то само умудряются делать так, с испытательным сроком берут этих людей, а потом время проходит, скажет, что испытательный срок не прошел, и ни копейки не платят, и здесь тоже освобождаются от работы. Вот поэтому наша вот инспекция, техническая инспекция труда, технические права инспекции труда направлены на то, что при посещении предприятия, организации провести коллективом беседу, а также провести аттестацию рабочих мест, а также обследование предприятий. Она дает нам обследование, нам дает те упущения работодателям, которые были прописаны в трудовом кодексе, те упущения, которые должны защищать права работников, те моменты, которые работодатель должен создать условия труда. Вот это все мы, этот пункт мы включаем в своих рейдах, обследованиях, в аттестации рабочих мест. И вот выявляем, пишем предписание, после чего они устраняют эти недостатки, а потом снова дают нам ответы.
0: А в таком случае, когда несовершеннолетние, вы отметили, что родители, да, должны дать согласие, здесь это возраст имеет значение, да, вот со скольки лет лучше, может быть, отдают детей, чтобы они подработали. С одной стороны, как бы это такой опыт, да, для детей. Многие дети сейчас даже вот судишь, хотят летом поработать, сами хотят заработать деньги, чтобы на карманные расходы, вот, чтобы они вот трогали, да, непосредственно сами деньги, а не у родителей брали и так далее. Вот в таких моментах вот здесь больше, как бы, может быть, какие-то нужно соблюдать, может быть, требования, сколько ты должен работать, там, 4 часа, 3 часа, не вредная работа, и какова в целом здесь ответственность родителей, либо работодателей, либо самого ребенка.
2: Да, в основном сейчас идут на работу с 14 лет. С 14 лет идут работать. Здесь, конечно, условия труда должны быть для них рассмотрены. Они должны на час меньше работать, и они должны как-то для них должен работодатель для них должен создать условия.
0: Условия очень важны, да, вот обязательно.
2: В первую очередь условия для вот работа технической инспекции направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников.
0: Вот часто бывает, что вот в летний период, раз мы заговорили про летний период, на Иссык-Куле, да, мы видим много детей работают вместе с родителями, это такой большой заработок на протяжении, может быть, 3 месяцев. Они вот продают разные, там, может, пирожки, сладкую вату, по пляжу, там жарко, да, порою. Ну, местные, может, привыкли, да, к этому работу. В таких ситуациях, вот, как, может быть, вы посоветуете родителям, вот, или все-таки это такой опыт для самих детей, они получают, как бы, зарабатывают, получают опыт, и непосредственно уже могут в дальнейшем, там, свою предпринимательскую деятельность начать, ну, как бы, большой опыт зарабатывания денег, вот таких вот, например, из Иссык-Кульской области, если взять, вот, летний период, что можете сказать по этому поводу?
2: Ну, действительно, вот, Високойской области там много детей, которые продают там кукурузу, пирожки. Ну вот это все надо, знаете, совместно надо здесь создавать комиссию с ЭДН, в милиции, также санэпидемстанции, как она, где изготовлена, как изготовлена. Если это продукты изготовлены в кафе, ну тогда, конечно, эти ребята должны, с ними должны быть составляться трудовые договоры. А если они приготовили дома или где-то продают, но все-таки надо же деньги заработать, ну тогда вот уже ответственность лежит на родителей.
0: Я помню, в советское время рассказывали, да, вот выезжали там за город, там студенты, школьники, такие работы, да, были, собирать хлопок, да, и так далее. И вот сейчас, нынешнее время, когда как бы работа меняется, может быть, где-то в IT-сфере работают, как бы рынок меняется. Вот если сравнить тот период и этот, насколько вот важен, да, вот опыт получения, может быть, какой-то профессии, первых навыков работы, общения с людьми, вот работы для молодых людей, вот какие рекомендации, может быть, вы дали бы, лучше попробовать, да, своих детей давать на работу, чтобы они работали, какой-то опыт получали, либо все-таки летние каникулы, есть летние каникулы, и дети должны отдыхать.
2: Знаете, я тоже человек Советского Союза, я знаю, как мы учились, как мы на субботники выходили. Вообще это субботник, это труд воспитывать детей, воспитывать людей, вот, чтобы становиться там дальше, продолжить взрослую жизнь. Это все хорошо, но в последнее время действительно участились случаи, что уже законом вот это все запрещается. Запрещается, например, медиков привлекать, учителей привлекать. И действительно, это, с одной стороны, это правильно. Но

0: было ратифицировано 190-я конвенция по насилию. Ну вот это все, знаете, она требование это международных организаций, и мы раз ратификацию делаем, мы требуем, значит, мы должны соблюдать эти нормы. А в союзное время она как-то, коммунистическая партия сама этим занималась, и идеология была очень сильная, большая. Ну, я думаю, из любой истории надо брать какие-то хорошие моменты.
1: А вот урок труда, да, был урок в школе труда, тоже, да, очень, да, наверное, важен, да, потому что там учили, там, что делать. Насколько, вот, по вашему мнению, вот, важность вот именно урока труда, где непосредственно детей учат руками работать, что-то делать, составлять, придумывать?
0: Урок труда, да, действительно, это полезная вещь. Я в свое время тоже, когда учился, раньше назывался город Пржевальц, сейчас Каракол, но 8-10 класс я заканчивал в Сантарской средней школе, это в Сокотинском районе. Там были у нас станки, деревообрабатывающие станки. Вот нас действительно учили, как ножки стульев делать, как ножки столов делать. Это все нас учили. И какой-то в то время такой азарт был, такой, знаете, действительно, каждый хотел поставить за этим станком. Знаете, вот, действительно, человек это обучает. А также у нас были по профессии, мы еще получали права тракториста. Знаете, вот все мы, вот это все в школьной скамье, вот это все мы изучали. Это было в то время очень интересно, очень привлекательно и, конечно, очень полезно.
1: Ну да, многие, да, хотели что-то вырезать, да, приготовить, чтобы интересное было, да.
0: Да.
1: А вот если говорить про какую-то статистику, может быть, вот работы вашей технической инспекции по выездам, может, в прошлом году, в этом году, как часто вот вы выезжали, да, вот на предприятия, может, под заявлением граждан, либо сами на какие-то предприятия, можете какие-то, может быть, цифры озвучить по работе?
0: Ну, цифры я, конечно, не взял, но я сразу могу сказать, что в основном упущение системы отдела кадров. Там неправильно увольнение идет, неправильный перерасчет отпускных, а также несоставление трудового договора, не имеющие там функциональной обязанности работник, несоставление. Даже в некоторых учреждениях, предприятиях не имеется внутренний трудовой распорядок. Вот это все в совокупности приводит к ухудшению жизни, здоровья работников. А также они становятся практически незащищенные.
1: Вот трудовой договор, да, который заключается, он в целом на сколько должен заключаться? На год, на два, или все-таки это зависит от того или иного предприятия?
0: Ну, это, знаете, сейчас каждый старается заключить на один год, а потом каждый год заключается. Знаете, вот уже сейчас это в систему вошло, но трудовой, как бы она ни заключалась, на сколько срок, но обязательно это должен быть заключен, трудовой договор.
1: Как часто происходят, вот, может быть, несчастные случаи на предприятиях, на производствах, потому что тоже такой важный момент, раз мы говорим про закон об охране труда, и здесь, вот, например, несчастный случай на производстве, вот какие есть здесь права у работников и работодателей вот в этом вопросе, в этом направлении?
0: Ну, это несчастный случай, это, конечно, очень больной вопрос. У нас сейчас, вы сами, наверное, прекрасно знаете, по городу Бишкек, какие строительства идут. Сейчас не только наши работники страдают, но работники с Бангладеши, работники с Таджикистана, работники с Узбекистана. Много случаев и смертельным исходом происходит. Это все из-за того, что незнание законов. Во-первых, вот когда работник приходит на работу, с ним, если не составляется трудовой договор, то, конечно, уже в этих случаях уже трудно будет доказуемо, что человек состоял ли в трудовых отношениях с этой или иной организацией. Действительно, много несчастных случаев. Есть несчастные случаи, которые скрывают, не говорят. А вообще-то по этим Министерство здравоохранения, служба по контролю.

0: контроля и надзору Минтруд, а также с МВД, они раньше составляли с трех сторон составляли договор, когда поступали в больницу, там сразу на местах определяли, это бытовой несчастный случай, или это криминальный, это или производственный. Вот тогда по направлениям они шли. Последнее время вот это немножко это в этот момент выпускается. Но несмотря на то, что я хотел бы сказать, это несчастный случай, она срок давности не имеет. Любое расследование несчастного случая, вот эти все бумаги хранятся 50 лет. И поэтому наша задача в первую очередь выехать на место происшествия, осмотреть место происшествия, начертить схему места происшествия, опросить очевидцев несчастного случая, а также, а потом уже идет, насколько работник обучен той или иной рабочей профессии, и имеет ли право он выполнять эти или иные работы. А также мы смотрим, если в основном вот в последнее время я вот обратил внимание в несчастных случаях, мало в строительных организациях стропольщиков, мало необученных. Вот ты занимаешься вот прораб или мастер или руководитель приходит, назначает одного стропольщиком, да, его не обучает, но он не знает, как цеплять удавки, как цеплять чалки и как цеплять и какие команды давать. Знаете, вот недавно только такой случай был. Человек, вот этот стропольщик, находился на отметке минус 7, а двое, которые должны были принимать вот эти грузы, они находились на отметке плюс 0,5. Но они обзор друг друга не было. Ну, по рации стропольщик давал крановщики, там поднимали части крана, комплектующие части крана принимали и они складывали. Вот именно они неправильно начали складывать, и она покатилась и ударилась в ноги и сломала ногу. Знаете, вот таких моментов очень много.
1: Давайте выслушаем нашего радиослушателя, который дозвонился к нам в студию на Беринче радио. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Да, мы вас слушаем.
2: Бишкеков Фатима Эджи. Я на киргизском, можно, да?
1: Да, да, можете.
2: Мен Шурай дегенім, Жанат Азамбираева, жақшы қол сүйлі ортауыз. Жоқ, мен көйлі оғанда, ұшыл жанағы түшінікті, мамлекеттік мекемелерді законды, мизамды сақтайды, яғым, яғым қолдойды. А шақсы, жеке меншік, мамы мекемелерді текшересіңер бізде, өзіңөрін организацияларына жардамы менен ушу биздин азыркы жаштар жигиттер кыздар иштеп атат. Мен көп жолуганда сверх иштеткендери бар, нарушениялары бар, алар карайлап жумуш иштеп атса, аларга долбоор эмес жумуш көчкөнүп аткан кезде алар, мен өзүм дагы ошондой кезге сталкиваться этип, бирок бетине чыгып айта албаган эмесмин да. Себеби мен айтсам, мен жумушсуз калмакмын ошондой эле. Мен эмес, менин жашым улуу адам айта албаган жаштар тең болду айта албайт. Өзүңөр чыгып ошол чоңдор менен эле кездешип калып, жакшы экен, сонун экен, жакшы иштеп атышыптыр деп эле кетип калбастан, ошо именно иштеп аткан жаштар менен сүйлөшүп, кичине мындай жардамыңар тиеби же тийбейби? Рахмат, ишиңерге ийгилик.
0: Сизге да чоң рахмат бул сурооңузга. Кыргызча айта берсем болобу? Туура суроолорду берип атасыз. Бул биринчиден биздин Федерация профсоюздун технический инспекторлары кайсы мекемелерге бара алат, кайсы мекемелерге бара албайт деген биринчи вопрос болот. Бул деген биринчи сурообузга мен сизге айтып кетет элем. Эгерде ошо силер иштеген мекемеде тармактык профсоюздун эгерде ал жерде бар болсо, биздин техникалык эмгек инспекторлор ал жерге кирип карап, ошолорду эмнеткенге текшерүүгө милдеттүү. Егер де сиз айтып атасыз баягы частныйлар ушундай деп, эгер частныйларда болсо биз ал жака к сожалению деп коюлду, киргенге укугубуз жок. Себеби азыр бүт эле жерде өзүңүз билесиз, баягы охрана агентство менен эмнесин коюп койгон, шлагбаум коюп койгон, андан ары бизди өткөрбөйт. Биз мындай моменттерде эгер да заявление менен бизди карап калса, бул мындай моменттерде бизде баягы эмне служба по контролю и надзору трудового законодательства бар Минтрутта, ошолор аркылуу чогуу кирип текшергенге возможностьтор бар.
1: Вот вы говорили по поводу того, что вот если случился несчастный случай на производстве, где-нибудь на стройке, получается там какие ведомства обычно здесь посещают? Минтруда, вот может ваш профсоюз, Министерство внутренних дел, да, это целая, наверное, как бы комиссия, да, состоит из специалистов?
0: Не, в производственной травме состоит комиссия из службы по контролю и надзору, с Федерации профсоюзов, а также представитель работодателей. Если данный объект, данная организация имеется профсоюзная организация, то председателем комиссии непосредственно является представитель Федерации профсоюзов. А если это частный, государственный, то председателем комиссии является служба по контролю и надзору трудового законодательства при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.
1: Ну вот выше наш радиослушатель говорит о том, что вот частные, да, компании, если не проверять, это можно ли как-то, может, регулировать в законодательном уровне, или все-таки это частное есть частное, и как бы туда доступ тоже ограничен?
0: Нет. Знаете, дело в том, что если предприятие частное, не частное, там иностранные доли, вот, закон для всех един. Для всех един. Вот этот закон, трудовой кодекс и закон об охране труда распространяется на всех работников, независимо от форм собственности.
1: Я хотел бы вот в завершении нашей беседы, да, спросить по поводу в целом Федерации профессиональных союзов. Мы сегодня говорим вот про закон об охране труда. Когда вот вспоминаешь слово Федерации профсоюзов, может, некоторые понимают там путевки на Иссык-Куль, да, там да, отдых. Да. Вот. Какие еще вот полномочия в целом и вот работа со стороны Федерации профессиональных союзов ведется вот в плане охраны труда и наверняка еще другие направления, в которых сама Федерация профессиональных союзов работает?
0: В основном у нас, я ранее остановился, уже это у нас техническая инспекция труда, работа технической инспекции труда направлена на сохранение жизни и здоровья работников. А также сейчас у нас работает горячая линия 1229. Любой человек может позвонить, независимо от того, он состоит в профсоюзе или не состоит, задать свои вопросы и получить соответствующие ответы. А также, вот вы сказали, что какие еще ведутся работы. У нас еще имеется дисконтная карта, которая дает скидки от 5 до 30%. Тот же самый в больницах, тот же в кафе, тот же в ресторанах. Мы заключили договор, она в основном направлена вот на это. А также вот действительно вы сказали, что до сих пор обращается за счет путевки. Да? Раньше, да, был у нас фонд оздоровления трудящихся, вот она, где распределялись путевка. В настоящее время объявлен мораторий на 5 лет. Этим сейчас занимается управделами президента.
1: В завершение, вот какой совет вы дали бы молодым людям, да, которые хотят сейчас устроиться летом на работу и в целом, говоря про охране труда, прежде чем устраиваться на ту или иную работу?
0: Если человек действительно не знает, как что себя вести, как, что, какие документы оформить, первое, вот я же говорю, у нас имеется горячая линия 1229. По любым вопросам обращайтесь, как устроиться на работу, что там надо делать, какие документы нужны. Мы все расскажем подробно. 1229, это горячая линия.
1: У нас в гостях сегодня на Биринчи радио в программе «Актуальный разговор». Мы говорили про закон об охране труда. Был начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызской республики Джениш Казакпаев. А по телефону говорила начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Вел передачу я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио и до скорой встречи.
3: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44. Икиминг Джирмалтын Чичилы. Футбол Аламы Кайрадан Берегет. Бұл жолу тарихи турнир бір емес. Үч өлкөдө Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Юрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК Спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
4: В Кыргызстане 12 часов.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Первое информационное радио.

0: эфире новости на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Европейская комиссия опубликовала 48-е обновление списка авиационной безопасности ЕАЭС, согласно которому все авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из перечня. Как сообщает Еврокомиссия, решение принято в знак признания прогресса Кыргызстана в укреплении системы надзора за авиационной безопасностью за последние 20 лет. Список авиационной безопасности ЕАЭС был впервые опубликован в 2006 году. Он информирует пассажиров об авиакомпаниях, которым запрещено выполнять полеты в страны Евросоюза, либо которые подпадают под операционные ограничения из-за несоответствия международным стандартам безопасности. Одновременно в обновленный список была включена авиакомпания Air Express Alger. Она больше не сможет выполнять полеты в ЕАЭС. Решение принято на основании серьезных опасений в сфере безопасности, выявленных экспертами ЕАЭС в ходе оценки соблюдения международных стандартов. Обновление списка совпало с его 20-летием. Еврокомиссия отметили важность дальнейшего сотрудничества между Европейской комиссией, Агентством Европейского союза по авиационной безопасности, государственными членами ЕАЭС и международными партнерами для обеспечения безопасности полетов. Согласно новому опросу Евробарометра, 70% европейцев считают список авиационной безопасности ЕАЭС эффективным инструментом защиты пассажиров от небезопасных авиакомпаний. При этом 75% респондентов доверяют ЕАЭС в вопросе обновления списка на основе критериев безопасности без политического или экономического влияния. С 1 июля в Бишкеке ведут новую нумерацию маршрута общественного транспорта. Об этом сообщил директор предприятия «Бишкекский городской транспорт» Таланбек Капаров. Вместо нынешних трехзначных номеров и маршрутов с буквенными обозначениями будет действовать единая цифровая система от 1 до 72. В муниципалитете рассчитывают, что это поможет пассажирам легче ориентироваться в маршрутной сети и избежать путаницы. Меж тем, Кыргызстан запустит прямые авиарейсы в Германию. В 2027 году полеты будут выполняться на новейших лайнерах Airbus. Об этом сообщили глава комиссии компании аэропорта Кыргызстана Манас Самединов. По его словам, соглашение о приобретении двух новых воздушных судов было заключено в марте текущего года. Решение о покупке дальнемагистральных самолетов принималось с уверенностью в том, что Кыргызстан успешно пройдет международный аудит и выйдет из черного списка Европейского союза. На Иссык-Куле водолазы подняли тонну мусора со дна пляжа «Золотые пески», об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Водолазная служба ведомства провела работы по очистке дна озера Иссык-Куль в районе пляжа «Золотые пески» в селе Бустыри. При очистке дна было извлечено около 920 килограммов различного мусора. Работы по очистке подводной части пляжа проводятся в целях обеспечения безопасности отдыхающих, поддержания санитарного состояния прибрежной зоны и экосостояния озера, указали в МЧС. В прошлом году в пансионат «Золотые пески» в селе Бустыри уже оштрафовали за нарушение экологических норм. Во время пресс-тура для СМИ по прибрежным территориям озера Иссык-Куль сотрудники Минприроды выявили выброс твердых бытовых отходов в неположенных местах в этой зоне. В рамках культурной программы «Всемирных игр кочевников» состоится международный конкурс «Этнопесни эхо кочевников». Масштабный музыкальный проект объединит традиционное наследие народов мира и современные музыкальные направления. Мероприятие станет центральным событием в локации «Глобальное будущее международного вселенная кочевников». Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, в столице Кыргызстана возможен дождь-гроза, температура воздуха 30 градусов тепла.
1: Өз еліңде, өз тіліңде, өз ата салтыңды үйрен, біл, яна аны көздің қарагендей аярсақта. Ал сенің өмірің, өрер күнің, іче.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Биринчи радио с понедельника по пятницу в 12 часов 30 минут на Биринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи радио.
2: Здравствуйте, в эфире новости Центральной Азии, у микрофона Эрмек Актанов. Авиарейсы из Алматы в Дубай и в обратном направлении, которые были приостановлены в марте из-за нестабильности на Ближнем Востоке, будут возобновлены с 20 июня, сообщила казахстанская компания. Полеты из Астаны в Объединенные Арабские Эмираты планируют вернуть в расписание 10 июля. Казахстанский перевозчик объяснил, что из-за закрытия воздушного пространства Ирана маршрут в Эмираты придется изменить, и пролегать он будет через территорию Пакистана. Частоту рейсов Air Astana планирует увеличить постепенно. Из Алматы самолеты смогут вылетать ежедневно с 6 июля, а из Астаны с 10 августа. Пассажирам, чьи билеты уже были перебронированы на даты с вылетом до 31 июля, предлагается бесплатное перебронирование на более ранние сроки и рейсы. С 20 июня на вылет из Алматы в Дубай, с 10 июля на вылет из Астаны в Дубай, говорится в сообщении. Рейсы в Иран казахстанской авиакомпании перевозчики других стран Центральной Азии пока не выполняют, однако иранская компания восстановила сообщение с Душанбе. С 31 мая самолет из Тегерана приземлился в столице Таджикистана и спустя 2 часа вылетел обратно. Это был первый рейс между городами с конца февраля, когда из-за ударов США и Израиля по Тегерану небо над Ираном закрылось и авиасообщение было приостановлено. О восстановлении собственных рейсов в Иран таджикские компании не объявляла. Она совершает полеты в Эмираты, как и узбекистанская компания. Возобновление рейсов происходит на фоне постепенного восстановления авиасообщения на Ближнем Востоке после эскалации. 28 февраля США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. Был убит верховный лидер страны Аятолла Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. Тегеран заблокировал Арзумский пролив, водную артерию, по которой до начала конфликта приходило около 20% поставляемой на мировые рынки нефти. Это вызвало скачок цен на энергоносители. Сборная Узбекистана по футболу прошла усиленную проверку безопасности перед товарищеским матчем с Нидерландами в Нью-Йорке. Как сообщили ряд СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях, футболистов и членов делегации дополнительно досмотрели сотрудники службы безопасности с использованием служебных собак. Проверка проходила при входе на стадион, где должна была состояться встреча национальных команд. Товарищеский матч между сборными Узбекистана и Нидерландов прошел 8 июня на стадионе в Нью-Йорке в рамках подготовки команд к чемпионату мира 2026 года. По итогам встречи Нидерланды одержали победу со счетом 2-1. Федерация футбола Узбекистана и организаторы матча не сообщили о каких-либо инцидентах, связанных с проведением проверки безопасности. Наблюдатели международной организации труда зафиксировали рост количества детей, участвовавших в сборе хлопка в Туркменистане в 2025 году, сообщает Туркменньюз со ссылкой на отчет экспертов. Несмотря на то, что детский труд на хлопковых полях страны запрещен на законодательном уровне с 2024 года, было зафиксировано увеличение числа подростков, вынужденных работать на плантациях белого золота. О нарушениях рассказали все категории респондентов, так об этом заявили 20% опрошенных взрослых сборщиков. Тогда как в 2024 году на присутствие несовершеннолетних на сельхозугодьях пожаловались 11% граждан. Статистика по фермерам выглядит угрожающе. Количество тех, кто заметил детей на сборке хлопка, увеличилось вдвое, с 17 до 34%. Наблюдатели МОД зафиксировали подростков на полях в 38 выездов. В 2024 году показатель составлял 23%. Особенно плохо обстоят дела с соблюдением закона о запрете детского труда в разных районах, где почти на 60% проинспектированных полей были замечены несовершеннолетние хлопкоробы. Международные правозащитные организации критикуют Туркменистан за использование принудительного детского труда при производстве хлопка, несмотря на то, что туркменские дети ежегодно участвуют в сборе урожая. Наблюдатели считают, что одной из причин этого является ухудшение уровня жизни большинства семей в Туркменистане, которые вынуждены прибегать к помощи своих детей в условиях постоянно растущих цен. Это были новости Центральной Азии. Сегодня мы говорили о том, что авиарейсы из Алматы в Дубай и обратном направлении, которые были приостановлены в марте из-за нестабильности на Ближнем Востоке, возобновлены. Наблюдатели Международной организации труда зафиксировали рост количества детей, участвовавших в сборе хлопка в Туркменистане в 2025 году, сообщает Туркмен-Ньюс со ссылкой на отчет экспертов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи Радио. Эфир Биринчи Радио продолжается далее.
0: Оорса кошнасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
3: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтуу, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
0: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-тен 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир ишти өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Бишкекте тамак ашка уулануу учуру катталды. Маалыматка ылайык 6 киши ууланып, медициналык жардам алып жатат. Адистер аптаптуу ысык мезгилдин башталышы менен тамак аштан уулануу коркунучу көбөйөрүн, мындан улам азык-түлүктөрдү сактоо шарттарына туура мамиле жасоого чакырып жатат. Жай мезгилинде тамак аш уулануулардын кантип алдын алуу керек? Биз бүгүн бул багытта оорларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу эмес оорлар да алдын алуу жана санитардык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Азамат Имакеевтен маалыматтарды алабыз. Түз эфирде Азамат Кыпчакович, саламатсызбы?
5: Саламат.
4: Мына жогоруда белгиленгендей, тамак аш уулануу учуру катталды Бишкек Борбор шаарында. Анан деги эле ушундай тамак аш уулануулардын көбүн биз мындай бир алдын алууга мүмкүн болорун жакшы түшүнөбүз, бирок ошондой болсо дагы ушундай учурлар катталып жатат. Буга эмне себеп деп эсептейсиз? Анан кийин бул соңку катталган учур тууралуу айта кетсеңиз.
5: Дагы бир жолу саламатсыздарбы. Эң туура суроо, бул туура айттыңыз. Биз тамак аш уулануулардын алдын алуу шарттарын көбүнчөсү билебиз, бирок ошону менен бирге дагы кээ бир шарттарды туура эмес ошо сактайбыз да. Азыркы күндө мына биздин республикада 78 учур катталган, андан 247 жыл башынан бери 247 адам жабыркаган, анын ичинен ошо 44 бул ботулизм учуру, 98 адам ошо ботулизмден жабыркаган да. Ал эми могу жакында болуп өткөн тамак аштан уулануу айта кетсек, бул мына 8-июнда как раз бул баягы тамак аш объектилери менен байланыштуу эмес, бул үй шартында жасалган тамак аштар менен байланыштуу болуп калды да. Бирде 6 киши жабыркаган. Ал күнү ошо мамлекеттик кызматкер үйүнөн тамак жасап, ошол жактан беш бармак жасаптыр, эт кошулган эме, анан кийин ошо тамак ашты жумушка алып келет. Эртең менен жумушка алып келип, анан обед учурунда ошо коллектив менен тамактанышкан экен да. Ошо тамактанган учурда бир 4 саат өткөндөн кийин алардын баягы тамак аштан уулануу симптомдору белгилери башталып, анан ошо ооруканага кайрылышкан. Бирде эң биринчи себептердин бири эмне? Бул себептердин бири бул ошо тамак ашты жасаганда технологиянын бузулушу мүмкүн да. Туура эмес баягы технологияны жасап, ошолор технологиянын бузулушу. Экинчи болсо, ошо тамак ашты алып келгенде, сактаганда ошо шарттарын туура эмес кылганы, болушу мүмкүн. Себеби эртең менен тамак жасалды, ысык бойдон аны баягы пакетке салып алып, же болбосо бир какой-то
6: жабык идишке,
5: жабык идишке салып алып, анан жумушка алып келип, аны холодильникке коюшту, ысык бойдон. Ошо бойдон баягы жагымдуу шарт пайда болгондо, баягы ысык тамак жагып турса, ошо жерде микробтордун баягы көбөйүшү мүмкүн.
6: Шарт
5: түзүлүп атат. Ошонун негизинде бирде ошо тамак ашка микробтор жайылып, ошондон анан отравление болушу мүмкүн да, уулануу.
6: Бул демек, бул уулангандардын жанагы анамнези чогулганда ушундай жагдайда алар түшүндүрүп берип атышат, э, үй шартында даярдалып, анан жумушка келип, ошол тамак ашты жегенден.
5: Алар да ошо үй шартында даярдалып, анан алып келип, ошо холодильникке коюп коюшуп, анан обед учурунда алып чыгып, ошо тамактанышкан да.
6: Азыр алардын баардыгы канчасы ооруканада, канчасы?
5: Азыр алардын акыбалдары жакшы. Эки адамы ошо ооруканага жаткырылган, ал эми төртөө болсо үй шартында баягы дарыланган да. Азыркы күндө алардын шарттары, ой, абалдары жакшы, уже чыгып атышат.
6: Ушул айтсаңыз, мынакей дарыгер катары сиз жогоруда дагы айттыңыз, мына жыл башынан бери ушунча учур катталды деген маалыматтарды берип атпайсызбы? Анан эмнеге мындай эми жагдай жаралып атат? Эмнеге мындай маани бербей атабызбы? Көп эле маалыматтарды айтып атасыздар. Алдын алуу, мынакей күн ысып баштагандан баштап дагы мынакей дарыгерлер өзүңүздөр дайыма эскертүүлөрдү берип, маалымат булактарына, маалымат каражаттарына дайыма жарыялап турасыздар. Буга эмне себеп деп ойлойсуз сиз адис катары?
5: Эми бирдин себептери абдан көп. Мооруке тамак аштан уланлар бир эле баягы жай мезгилинде эмес, бул кыш мезгилинде дагы катталат да.
6: Жылы бою,
5: э? Жылы бою. Ушул эле жылды алсак, жылдын башынан баштап ушул жака азыркы күнгө чейин бизде 9 ошондой массовый учурлар катталган да. 9 учурлардын ичинде ошо жарымысы баягы кыш учурунда. Алардын баары баягы көбүнчөсү мооруке бизде фастфудтар сатып атпайбы? Ошо фастфудтардан көбүрөөк жабыркаган. Андан тышкары баягы той өткөзүп, ошо тойдон кийинки адамдар эң эле көп ошо таласта бир катталган учур бар. Ал жерде той өткөзүшкөн дагы тойдо ошо 65 киши жабыркап ошо ооруканага кайрылышкан. Булардын себеби жана жогоруда айтып кеткендей эле туура эмес баягы технологиялык процесстер, тамак бышырган учурда ошолорду туура эмес сактоо, же болбосо мындай айтканда тамак ашты тез бузулуп кетүүчү тамак аштар бар. Ошо тез бузулуп кетүүчү тамак аштарга, например, могу майонез кошулган, сүт азыктары, бышкан эттер, ошолордун баары баягы тез бузулуп кетүүчү тамак аш азыктарына кирет да. Крем жана торттор.

0: Добрый день, на Биринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. 375 детей из социально уязвимых категорий отправились на летний отдых в центр «Алтын Балалык» в городе Чулпон-Ата в рамках оздоровительной кампании 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Отмечается, что в первый поток вошли дети из Бишкека, Чуйской, Сыкульской, Нарынской и Таласской областей. Министр Канат Сагынбаев 10 июня сегодня проконтролировал уже отправку детей на отдых. Отмечается о том, что министерство ежегодно организует отдых и оздоровление детей из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, детей-сирот, детей, находящихся под опекой, а также ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для нас важно, чтобы каждый ребенок получил возможность провести лето интересно, с пользой для здоровья и в безопасных условиях, сказал министр Канат Сагынбаев. Отмечается, что программа направлена на укрепление здоровья, организацию полноценного отдыха и создание условий для социальной интеграции детей из уязвимых групп населения. И сейчас о том, каким образом проходит отдых детей и как он будет в этом году организован, мы сейчас по прямой телефонной связи поговорим с начальником управления защиты детей Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Гульмирой Укоевой. Так, сейчас мы подключимся по аудиосвязи, и нам расскажут о том, как в этом году организован отдых детей. Так, сейчас. Гульмира Качкановна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, сегодня первый поток детей утром уже отправился на отдых. В этом году как прошло вообще это мероприятие?
1: Здравствуйте, Айдай. Да, сегодня первый поток детей мы отправили в летний лагерь, расположенный в городе Чолпан-Ата. Центр называется «Алтын Балалык». Ежегодно нашим министерством на основании распоряжения Кабинета министров, который принят в 2024 году, ежегодно наше министерство проводит работу по организации летнего отдыха детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Наверное, возникнет вопрос, какие же дети находятся в трудной жизненной ситуации. Да? Я сразу тогда расскажу. Да.
0: Да.
1: В трудной жизненной ситуации по принятым нормам считаются дети из малообеспеченных семей, с инвалидностью, дети-сироты, круглые сироты, дети, которые находятся под опекой, и дети, которые воспитываются в приемных семьях. Вот эти дети, они считаются находящимися в трудной жизненной ситуации. Сегодня первый поток направлен в Алтын Балалык. Он 10 по 17 будет. Всего 370 детей поехали. Из Бишкека 60 детей, из Чуйской области 90 детей, из Таласской области 75 детей, с Сыкульской области 70, из Нарынской области 80 детей поехали.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, вот сегодня, получается, дети уже поехали, и они будут находиться там около недели. Вообще следующие потоки, они как распределены? Получается, что сколько потоков вообще будет в этом году?
1: В принципе, у нас вот сегодня первый день, начало потока, он рассчитан до конца лета, то есть по 27 августа, когда завершается летний сезон. Сейчас уже в этом году квоту нам определили реабилитационный центр «Алтын Балалык». 800 детей будут отдыхать. В прошлом году отдыхали 1200 детей, но в этом году 800, поскольку все подорожало. Если в прошлом году на одного ребенка приходилось расходы 1000 сомов, то в этом году получается 1500 сомов. Второй поток у нас начинается 17 июня, когда этот первый поток приедет, уже второй поток поедет. Второй поток точно так же на неделю, 17 июня по 24 июня. Во втором потоке будут ребята из Баткенской области, из Джалабадской области. Сейчас мы уточняем список из Ужской области. На сегодняшний день предварительный список у нас 233 детей. Возможно, этот список, то есть количество, может немножко возрасти.
0: Угу. А вот скажите, пожалуйста, в центре Алтын-Балалык там созданы очень хорошие условия для детей, и вот ежегодно тоже там может отдыхать вот такое количество детей, да, государство делает все усилия для того, чтобы все дети все-таки насладились летним отдыхом. А вот скажите, есть вот среди них дети, которым нужен вот особый, может быть, уход, присмотр за ними, там вот тоже это все хорошо организовано, да, для того, чтобы специалисты следили за детьми?
1: Да, вы правы, что для обеспечения безопасности детей на каждые 10 детей прикрепляется один социальный работник. А если там есть ребенок с инвалидностью, то родители могут сопровождать. Это все предусмотрено в постановлении правительства. И все расходы на социальных работников, на родителей, они предусмотрены в бюджете нашего министерства. Ежегодно на отдых детей выделяется из республиканского бюджета 15 миллионов сомов.
0: Mm-hmm. Хорошо, и еще такой вопрос. Вот в самом центре какие мероприятия есть, какие возможности есть для детей? Наверное, очень такая хорошая и оздоровительная программа, и развлекательная, да, тоже, скажем так.
1: Да, для них проводятся различные кружки, например, компьютерные занятия, курсы английского языка, спортивные секции. Кроме этого, центром организуются интересные конкурсы, культурно-массовые мероприятия. Они, все эти мероприятия заранее утверждаются графиком и расписанием реабилитационного центра. Также я же говорила, что в числе детей есть у нас дети с инвалидностью. Они тоже, для них тоже предусмотрены все удобства. Например, есть дети с колясками, в центре там предусмотрены пандусы, и эти дети располагаются на первом этаже. Так что эти дети тоже с инвалидностью, они тоже участвуют в этих кружках.
0: Угу. А скажите, вот дети, получается, наверное, многие хотят все-таки попасть в этот реабилитационный центр на отдых. Вот, наверное, приходится вот очень тщательно, да, министерству обрабатывать вот это все, кто сможет поехать все-таки в этом году.
1: Да, ежегодно наши территориальные подразделения нашего министерства ежегодно они уточняют, обновляют списки детей, которые будут направлены на отдых в летний лагерь. И чтобы охватить максимально детей, которые хотят отдохнуть, которые имеют право отдохнуть, применяется принцип очередности. Например, если дети в этом году поехали, то в следующий год эти дети не поедут. Поедут уже другие дети, которые стоят в очереди.
0: Угу. Хорошо, а вот хотелось тоже еще отметить, получается, когда каждый поток детей отправляется на отдых, наверное, вместе, конечно же, с представителями МВД, да, тоже сопровождение, вот все вот такие мероприятия, особое внимание, да, уделяется?
1: Да, конечно, особое внимание уделяется безопасности детей. Такую доставку детей безопасностью к месту отдыха и их возвращение обеспечивается Министерством внутренних дел. Вот сегодня тоже наши дети, 375 детей, они поехали на Иссык-Куль при сопровождении сотрудников Министерства внутренних дел. Когда они будут возвращаться, они также будут их сопровождать.
0: Хорошо, спасибо вам большое за вашу информацию. Я надеюсь, что в этом году отдых детей пройдет довольно-таки хорошо.
1: Спасибо. Надеемся, что детки наши хорошо отдохнут и все будут довольны.
0: Угу. Спасибо вам большое за беседу. А я напомню, что сейчас мы говорили об организации летнего отдыха для детей с начальником управления защиты детей Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Гульмирой Окоевой. Мы переходим к другим темам. Кыргызстан официально исключен из авиационного черного списка Европейского Союза. Соответствующее решение принято по итогам заседания Комитета Евросоюза по безопасности полетов. Таким образом, отечественные авиаперевозчики больше не подпадают под ограничения на выполнение рейсов страны Евросоюза. Отметим, что означает это решение для страны, авиационной отрасли и самих пассажиров – расскажет наш корреспондент Канат Султакеев.
2: Кыргызстан исключен из авиационного списка ограничений Европейского Союза. Это решение стало важным событием для отечественной гражданской авиации, поскольку республика находилась в так называемом «черном списке» на протяжении 20 лет. В Европейской комиссии отметили прогресс Кыргызстана в вопросах обеспечения безопасности полетов, совершенствования государственного надзора и выполнения международных требований в сфере гражданской авиации. Как подчеркивают в авиационном отрасли, решающую роль в этом процессе сыграла политическая поддержка со стороны руководства страны. По поручению президента Садыра Джапарова были запущены реформы в сфере гражданской авиации, направленные на повышение безопасности полетов и соответствие международным стандартам, говорит директор Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете министров Кыргызской Республики Данияр Бостонов.
3: Сегодня для гражданской авиации Кыргызской Республики по-настоящему исторический день. Спустя 20 лет Кыргызская Республика официально исключена из авиационного списка по безопасности полетов, так называемого «черного списка» Европейского Союза. Когда-то многие считали, что это невозможно, но Кыргызская Республика доказала обратное. Благодаря политической воле президента Кыргызской Республики Садыра Нургужоевича Джапарова, поддержке Кабинета министров и огромному труду наших специалистов страна смогла пройти через масштабные реформы и выйти на новый международный уровень безопасности полетов. Мы полностью обновили авиационную систему, внедрили стандарты Международной организации гражданской авиации и Европейского агентства по безопасности полетов. Успешно прошли сложнейшие международные аудиты и доказали всему миру, Кыргызская Республика способна соответствовать самым высоким мировым требованиям. Это не просто решение по авиации. Это показатель того, что наша страна умеет добиваться больших целей, даже когда путь кажется невозможным. Выражая особую благодарность президенту Кыргызской Республики Садыру Нургужоевичу Джапарову за поддержку реформ и политическую волю для достижения такой значимой цели.
2: Выход из авиационного списка ограничений открывает перед Кыргызстаном новые перспективы. Речь идет не только о возможности выполнения рейсов в страны Европейского Союза, но и о повышении доверия к отечественной авиационной системе со стороны международных партнеров и инвесторов. По словам председателя УАО «Аэропорты Кыргызстана» Маназбека Асамединова, достигнутый результат стал итогом последовательной и системной работы последних лет.
4: Вообще, по выводу из черного списка была проделана очень большая работа со стороны гражданской авиации. Там прошла очень большая реформа. Систему авиации всю поменяли. Поменяли надзор инспекции, инспектирование всех авиакомпаний и всех участников авиации. Было много факторов, по которым мы попали в 2006 году. Это один из таких моментов, это такие острые моменты. Это были коррумпированность в системе гражданской авиации, это несоответствие тех нормативных документов. Система авиации не работала должным образом. То есть эти все факторы дали такой толчок по входу в черный список.
2: Напомним, ограничения были введены в 2006 году и распространялись как на пассажирские, так и на грузовые авиакомпании Кыргызстана. Причиной стали замечания европейских авиационных структур к системе контроля безопасности полетов и государственному надзору в отрасли. За последние годы в республике были пересмотрены нормативные документы, усилен контроль за соблюдением международных стандартов, проведены проверки и аудиты с участием зарубежных специалистов. Итогом этой работы стало положительное решение Комитета Европейского Союза по безопасности полетов. Какие преимущества получит Кыргызстан после принятого решения на пресс-конференции, рассказал председатель правления УАО «Аэропорты Кыргызстана» Маназбек Самединов.
4: Данный выход из черного списка Евросоюза дает большой толчок для привлечения именно касательно области авиации. Даже я, к примеру, могу привести, что государственная наша авиакомпания «Осман Эйрлайнс», когда мы разговаривали с большими лизингодателями, которые находились в черном списке, они как-то с осторожностью к нам относились и не давали те рыночные условия, которые были бы для нас как бы приемлемыми. Да? И открытым текстом говорили, что вы находитесь в черном списке, и мы не можем вам. Лизинг – это аренда. То есть в аренду доверить свое воздушное судно, которое стоит 30-40 миллионов долларов. Потому что так как у вас нет того стандарта, который отвечает по европейским стандартам, то есть вы надлежащим образом сможете ухаживать, смотреть, инспектировать авиакомпанию. Но в связи с выходом из черного списка мы сейчас возобновим со всеми мировыми лизингодательными компаниями, и это даст большой толчок для нашей государственной компании, и не только. Это даст и нашим частным авиакомпаниям, они тоже могут разговаривать уже с лизингодателями на полный пакет условий.
2: Новость о выходе Кыргызстана из авиационного черного списка вызвала широкий общественный резонанс. Многие граждане связывают это решение с возможностью появления новых авиамаршрутов, развитием туризма и укреплением международного авторитета страны. Что думают об этом жители столицы в нашем опросе?
5: Я считаю, что выход Кыргызстана из черного списка Евразийского союза по авиационным безопасностям положительно повлияет на развитие туризма и экономики Кыргызстана. Я думаю, что благодаря этому увеличится количество туристов и международных авиаций.
6: Я считаю, что это очень важно достижение для авиации Кыргызстана. Выход из черного списка Евразийского союза подтверждает повышение уровня безопасности полетов и укрепляет международное доверие к гражданской авиации страны.
7: Я думаю, это хороший шаг для Кыргызстана. Он повысит доверие к авиации. Страна открывается новые возможности полетам к Европе. Главное – сохранить высокую уверенность, безопасность и контроля.
8: Я считаю, что выход Кыргызстана из черного списка авиационной безопасности – это хорошая новость для страны. Выход Кыргызстана из черного списка, я считаю, это хорошая новость для страны. Теперь нашим компаниям, авиакомпаниям будет проще выполнять международные рейсы, а у пассажиров появятся большие возможности для путешествий.
2: По мнению экспертов, исключение Кыргызстана из списка ограничений Евросоюза имеет стратегическое значение для дальнейшего развития гражданской авиации. Это не только открывает новые возможности для авиаперевозчиков, но и подтверждает соответствие национальной авиационной системы международным требованиям безопасности. Своей оценкой решения поделился бывший директор Государственного агентства гражданской авиации Кыргызской Республики Курманбек Акышев.
9: Мы сейчас получим доступ к европейским западным судопроизводителям напрямую. То есть мы можем покупать или арендовать или лизинг, взять самолеты по другому принципу, то есть по другой цене, допустим. Раньше из-за того, что мы находились в черном списке, условия совсем другие были. То есть мы заключали договор о покупке оборудования, самолетов, воздушных судов и так далее. Это было очень препятственно. Сейчас с этим, я думаю, откроется напрямую все пути, и некоторые ограничения будут сниматься насчет оборудования и самолетов. И я думаю, для авиакомпании очень это будет прогрессивно и окажет помощь.
2: Специалисты отмечают, что теперь перед авиационной отраслью стоит новая задача – сохранить достигнутый уровень и продолжить работу по дальнейшему развитию инфраструктуры, повышению качества услуг и укреплению позиций Кыргызстана на международном авиационном рынке. Канат Султакеев, Биринчи радио.
10: В эфире новости на Биринчи радио. В Бишкеке 10 июня простились с бывшим депутатом парламента, экс-генеральным прокурором и бывшим министром внутренних дел Мухтыбеком Абдылдаевым. Государственный деятель скончался 8 июня в возрасте 72 лет. Панихида прошла возле здания Кыргызского национального драматического театра имени Абдумумунова. Проститься с Мухтыбеком Абдылдаевым пришли председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев, спикер Марлен Маматалиев, государственный секретарь Арслан Койчиев, министр внутренних дел Улан Ниязбеков, депутаты парламента, члены правительства правительства, а также общественные и государственные деятели. Тело покойного к зданию театра сопровождали военнослужащие Национальной гвардии под звуки военного оркестра. Модератором траурной церемонии выступил первый зам спикера Юркнеша Медребек Алиев. Он отметил значение Махтабека Абдулдаева для страны, рассказал о его политической карьере и представил ее слово главе Кабмина Адлыбеку Касымалиеву. Касымалиев подчеркнул, что Абдулдаев внес неоценимый вклад в развитие государства и зачитал обращение президента Садыра Джапарова. После завершения панихиды тело покойного было доставлено на Ларчинское кладбище, где состоялись похороны. По мусульманской традиции присутствующие лично знавшие Махтабека Абдулдаева бросили горсть земли в могилу. После погребения была прочитана молитва. Продукцию с товарным знаком, сделанную в Кыргызстане, будет защищать от подделок. Об этом в рамках Дня открытых дверей в торгово-промышленной палате сообщил руководитель Департамента по юридическим вопросам ТПП Даниар Усенбаев. Он напомнил, что защита национальных брендов направлена на повышение конкурентоспособности и поддержку местных производителей. По его словам, субъект предпринимательства, обладающий товарным знаком, сделанным в Кыргызстане, получает профессиональную юридическую защиту. Отметим, что торгово-промышленная палата Кыргызстана с февраля 26 года является правообладателем этого товарного знака. Его использование производителями возможно при заключении лицензионного договора с торгово-промышленной палатой. После регистрации каждому договору присваивается уникальный QR-код. Это обеспечит цифровую защиту продукции и снизит риски подделок. На Иссык-Куле водолазы подняли тонну мусора со дна пляжа «Золотые пески». Об этом сообщили пресс-службе МЧС. По ее данным, водолазная служба ведомства провела работы по очистке дна озера Иссык-Куль в районе пляжа в селе Бустыри. При очистке дна было извлечено около 920 килограммов различного мусора. Работы по очистке подводной части пляжа проводятся в целях обеспечения безопасности отдыхающих, поддержанию санитарного состояния прибрежной зоны и экосостояния озера. В прошлом году пансионат «Золотые пески» в селе Бустыри уже штрафовали за нарушение экологических норм. Во время пресс-тура для СМИ по прибрежным территориям озера Иссык-Куль сотрудники Минприроды выявили выброс твердых бытовых отходов в неположенном месте в этой зоне отдыха. Посол России в Кыргызстане Сергей Ваконов выступил на государственном приеме в честь по случаю Дня России, который отмечается 12 июня. В своей речи дипломат подчеркнул, что отношения между Кыргызстаном и Россией продолжают укрепляться благодаря тесному политическому, экономическому и гуманитарному сотрудничеству. По его словам, Россию и Кыргызстан связывают общая история, многолетние культурные связи и стратегическое видение развития Евразии. Сергей Ваконов отметил, что важную роль в развитии двусторонних отношений играет личное взаимодействие президента Владимира Путина и Садыра Джапарова. Посол поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН и заявил, что Россия последовательно поддерживала кандидатуру республики на этом пути. Отдельно дипломат остановился на сотрудничестве в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Он напомнил, что в августе-сентябре в Бишкеке пройдет саммит ШОС, в котором ожидается участие президента России Владимира Путина. Посол также заявил, что современный мир переживает глубокую трансформацию международных отношений, а страны глобального юга и востока становятся новыми центрами роста. По его словам, Россия выступает за укрепление многополярного мироустройства и соблюдение принципов международного права. Завершая выступление, посол поздравил соотечественников и всех гостей приема с Днем России, пожелав мира, благополучия и новых успехов. В Бишкеке 9 июня состоялась торжественная церемония открытия недели монгольского кино. Мероприятие направлено на развитие культурного сотрудничества между Кыргызской республикой и Монголией, а также на укрепление дружеских связей между двумя народами. В церемонии открытия принял участие директор департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и молодежной политики Таланбек Тулебеков, чрезвычайный полномочный посол Монголии в Кыргызстане, а также руководитель отдела международных связей и сотрудничества Национального киносовета Монголии. В своих выступлениях стороны отметили важность расширения культурных связей между Кыргызстаном и Монголией, подчеркнув особую роль кинематографа как эффективного инструмента укрепления взаимопонимания и дружбы между народами. Показы фильма фильмов проходит в Большом зале кинотеатра «АЛАТО». Неделя монгольского кино предоставляет кыргызским зрителям возможность познакомиться с современным кинематографом Монголии, отражающим национальную культуру, традиции и актуальные общественные темы. В рамках недели монгольского кино зрителям представлены работы известных монгольских режиссеров, получившие высокую оценку на международных кинофестивалях. В рамках культурной программы четвертых всемирных игр кочевников состоится международный конкурс «Этнопесни. Эхо кочевников». Об этом сообщил секретариат ВИК. По его данным, масштабный музыкальный проект объединит традиционные наследия народов мира и современные музыкальные направления. Мероприятие станет центральным событием локации «Глобальное будущее» международного этнокультурного фестиваля «Вселенная кочевников. Связь времен» и пройдет с 1 по 4 сентября в Чолпанате. Проект соберет исполнителей из разных стран, которые представят свое музыкальное наследие через современные сценические прочтения в формате живого звука. Условия проведения и номинации конкурса. Категория «Этнохит». Артист исполнит оригинальные произведения на национальном языке своей страны в современной музыкальной обработке, сохраняя культурную идентичность своего народа. Категория «Мировой хит». Участники представят известные международные композиции собственной авторской интерпретации, демонстрируя универсальность музыки. Система наград. Оценивать конкурсантов доверили международному жюри из продюсеров и экспертов. По итогам выступления специалисты определят обладателя гран-при и лауреатов первой, второй и третьей степени. Победители получат дипломы, специальные награды и денежные премии. Особое внимание организаторы планируют уделить молодежной аудитории и продвижению культурного наследия в цифровом пространстве через современные медиаформаты. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызской республике на 11 июня. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду, с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью 14-19, днем 27-32, в Сусамырской долине ночью 2-7, днем 18-23, в Талаской долине ночью от 11 до 16, днем 24-29. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях 15-20 ночью, днем 33 градуса. В Высокульской области ночью 9-14, днем от 17 до 22 градусов. В Нарынской области ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23 градусов. В Бишкеке временами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 16-18, днем воздух прогреется до 28-30 градусов. Это пока все. Впереди программа «Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.
11: Первое информационное радио.
0: Мы продолжаем программу «Кыргызстан» и переходим к другим темам эфира. В Бишкеке прошло обсуждение актуальных вопросов в сфере обращения с отходами. На мероприятии обсуждалось внедрение раздельного сбора мусора, развитие переработки вторсырья, сокращение объемов захоронения отходов и другие вопросы. В мероприятии приняли участие представители Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, полномочные представители президента в областях, помимо этого представители органов местного самоуправления, мэрии городов республиканского, областного и районного значения. Подробности в материале. В Бишкеке обсудили один из самых актуальных экологических вопросов страны – это создание эффективной системы управления отходами. Государственное предприятие «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики провело круглый стол, посвященный выработке единой государственной политики в сфере обращения отходами. В мероприятии принял участие первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Джинни.
12: Мы все становимся свидетелями. Очень часто в социальных сетях появляются видео, да, где видео несанкционированных свалок. Поэтому сейчас вот наше министерство совместно вот как раз с органами местного самоуправления, да, активно ведет работу по данному направлению. Мы все понимаем, несанкционированные свалки – это большой вред для нашей экологии, для нашей природы Кыргызской Республики. Поэтому с органами местного самоуправления мы сейчас активно ведем эту работу. Как раз сегодняшнее наше мероприятие посвящено вопросу борьбы с несанкционированными свалками, а также по вопросу переработки, сортировки мусора. Это тоже сейчас актуальные вопросы, которые мы должны уже активно продвигать и активно внедрять в нашей республике, именно сортировку. Система РОП, как вам известно, это государственное предприятие «Экооператор», расширенная ответственность производителей. Сейчас эта организация у нас активно ведет работу по плательщикам, по компаниям, которые вот по 24 группам товаров, которые должны оплачивать соответствующую работу. Обратно же эти средства все аккумулируются на счетах. Эти средства не идут в бюджет Кыргызской Республики. Они аккумулируются с последующим финансированием обратно же экологических проектов.
0: В ходе мероприятия были рассмотрены следующие вопросы. Это внедрение системы раздельного сбора твердых бытовых отходов, сокращение объемов образования и захоронения отходов, развитие инфраструктуры по сбору и переработке вторичных ресурсов, создание контейнерных площадок и экологических пунктов приема отходов в регионах, внедрение принципов циркулярной экономики, разработка единого цветового стандарта контейнеров для сортировки отходов по всей стране, повышение экологической культуры населения и проведение информационно-разъяснительных работ. Заместитель директора государственного предприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Рустам Чикеев рассказал, какие предложения были озвучены на круглом столе.
13: Были обсуждены вопросы по дальнейшему тесному взаимодействию по размещению мусорных контейнерных баков, эко-пунктов. Мы вот предложили всем рассмотреть возможность установки эко-пунктов по сортировке отходов на конкретных местах в регионах, чтобы привить культуру сортировки отходов. Для чего это делается? Так как законом об отходах производства и потребления уже указано, что все, в том числе и граждане, обязаны сортировать отходы. То есть эта сортировка должна происходить еще с дома. И со своей стороны муниципальные органы должны организовывать такие мусоросортировочные площадки уже для населения. Далее эти отходы отсортированные уже должны идти по мусороперерабатывающим предприятиям. Все, что можно отсортировать и переработать, это должно переработаться для получения новой продукции, для вторичного использования этой продукции в нашей же жизни. Мы сегодня на круглом столе предложили такую идею, что ГПК оператор планирует, если он найдет поддержку, построить экохаб. Это такой масштабный пункт сбора отходов, которые вот невозможно сдать в мелкие вот контейнера. Да? Это те же

0: изделия в специальные пункты приема, а государство будет выкупать собранное вторсырье. В мероприятии также приняла участие руководитель проекта «Хельвитас» Асель Мамбетова. Она отметила, что на сегодняшний день в Кыргызстане существует около 290 свалок, и с этой проблемой Кыргызстану нужно разбираться уже сейчас.
1: Проект, да, улучшения услуг на местном уровне, он работает на местном уровне с органами местного самоуправления. Для нас последние годы вопросы, связанные с управлением твердыми коммунальными отходами на местном уровне, просто стал очень приоритетным. Сколько много у нас полигонов, что у нас очень много незаконных свалок, что необходимо решать эти проблемы. Мы также поднимали вопросы о том, что необходимо разработать государственную, то есть национальную программу по управлению коммунальными отходами, которая бы как раз проанализировала ситуацию с существующими полигонами, существующими свалками и, возможно, предложили бы какие-то варианты решения, так как сейчас у нас даже после проведения административно-территориальной реформы, как сегодня было озвучено еще раз Министерством природных ресурсов, существует около 290 полигонов на всю страну, и это все равно достаточно большая цифра.
0: На мероприятии участники обсудили внедрение системы раздельного сбора твердых бытовых отходов, сокращение объемов образования и захоронения мусора, а также развитие инфраструктуры для сбора и переработки вторичных ресурсов. Отметим, что в мероприятии приняли участие представители Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, полномоченные представители президента Кыргызской Республики в областях, представители органов местного самоуправления, мэрии городов, республиканских областного и районного значения. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
2: В Бишкеке открылся 19-й форум творческой и научной интеллигенции государств участников СНГ. Форум проходит 9-10 июня, для участия в котором в Кыргызстан приехали около 200 представителей стран Содружества. Центральными темами форума стали 35-летие СНГ и предстоящий 100-летний юбилей Чунгыза Айтматова, выдающегося писателя, чье творчество стало достоянием всех народов Содружества. В рамках форума также состоится церемония награждения лауреатов Межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества». Подробности далее.
0: 9-10 июня в Бишкеке проходит 19-й форум творческой и научной интеллигенции СНГ, для участия в котором в столицу Кыргызстана приехали около 200 представителей стран Содружества. 35-летней годовщине СНГ будет посвящено пленарное заседание и выставка, развернутая на главной площадке форума в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Одна из дискуссионных площадок, которая пройдет в Национальной библиотеке Республики, публики рассмотрит влияние творчества Чунгыза Айтматова на современный литературный процесс. Деятели науки и образования соберутся для обсуждения профессиональных задач в Национальной филармонии. Представители учреждений культуры обменяются опытом использования цифровых технологий в культурном пространстве. Мероприятие пройдет в Национальном историческом музее. В открытии форума творческой и научной интеллигенции принял участие государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Куйчиев.
3: Кызгарандымыз өлкөлөрдүн шектештигинин илимий жана чыгармачыл интеллигенциясынын 19-чу форуму өткөрүлүп жатат. Бул биз үчүн албетте сыймык. Кызгарандымыз өлкөлөр шектештигине кирген өлкөлөрдүн эң мыкты акындары, жазуучулары, илимий ишмерлери бардык чогулуп отурат.
0: Форумы научной и творческой интеллигенции СНГ являются крупнейшими ежегодными гуманитарными мероприятиями на пространстве Содружества, на которых подводятся итоги прошедшего года, обсуждаются планы совместных действий, вырабатываются рекомендации по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в области науки, образования, культуры, информации, туризма, спорта и работы с молодежью. В мероприятии принял участие специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
4: Естественно, мы решили провести этот форум в Кыргызстане, прежде всего потому, что начинается подготовка к столетию вашего, нашего выдающегося земляка, такого великого писателя по-настоящему, Чингиза Айтматова, и не случайно сразу после этого форума будет форум, посвященный 40-летию Сыкульского проекта, Сыкульского форума, который оказал очень важное влияние на жизнь в Советском Союзе, на постсоветскую жизнь, и, конечно же,

0: То, что эти два форума, так сказать, близки друг к другу, в этом есть свое символическое значение. 35 лет СНГ.
1: Для участия в форуме в Кыргызстан также приехал доктор филологических наук, лауреат государственной премии Республики Казахстан Саутбек Абдрахманов. Он рассказал, с какой целью приехал на форум.
2: В конце 91 года в городе Алматы, тогдашней столице Казахстана, состоялось учреждение Содружества независимых государств. Форум в рамках СНГ проводится регулярно. В этом году проводится 19 раз в столице Кыргызстана, Бишкеке. Рассматриваются многие вопросы. Близкая мне тема – это подготовка к столетию Айтматова. Я с ним имел счастье общаться. Трижды брал интервью как журналист. Очень близок по всем параметрам. Я подготовил доклад «Казахстан в жизни и творчестве Чингиза Айтматова». Надеюсь, что публика будет хорошо воспринимать доклад, потому что там есть отдельные свежие данные.
1: Кульминацией форума станет торжественная церемония награждения лауреатов главной межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества», которая присуждается за выдающиеся достижения в сфере искусства, науки и образования. Свои награды получат и лауреаты молодежной премии СНГ «Содружество дебютов». Директор Государственной филармонии Армении Артем Нагдян поделился, что сотрудничество в сфере культуры сегодня играет одну из самых важных ролей.
3: В любом случае в сфере культуры нету перебора. Недобор всегда есть, но сделать перебор в отношениях такого не бывает. Поэтому в любом случае мы видим, что... Я знаю, что у нас еще и проходят очень много форумов и ежегодных встреч в Армении, именно связанные с МФГС тоже. У нас есть форум Лики памяти и другие форумы тоже. В любом случае, коллаборация, которая развивает искусство в 2026 году, это очень важно, потому что в мире цифровизации очень важно, чтобы люди встречались, общались, а то мы уже все привыкли делать большие проекты с людьми, которых даже не видели.
1: Отметим, что форум завершится принятием резолюции, в которой участники мероприятия подведут итоги совместной работы и сформулируют задачу на ближайшую перспективу. Айда Низаркулова, Биринчи радио. В Кыргызстане усилят меры по борьбе с браконьерством. Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Урунбеков. По его словам, для выявления нарушителей будут проводиться внезапные проверки и оперативные мероприятия, в том числе на основе конфиденциальной информации. За незаконную охоту на редких животных предусмотрены крупные штрафы и уголовная ответственность. Подробности далее.
4: Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков опубликовал в социальных сетях видео, снятое в государственном природном парке Алар-Ча. На кадрах можно увидеть стадо горных козлов, которые спокойно пасутся неподалеку от дороги. Животные не боятся людей и свободно передвигаются в своей естественной среде обитания. Эти кадры стали еще одним напоминанием о необходимости беречь дикую природу. В Кыргызстане уже действует запрет на охоту на редких и охраняемых животных. За нарушение закона предусмотрены серьезные санкции. Однако случаи браконьерства по-прежнему имеют место. Так, недавно в Сусамырской долине был задержан мужчина, который застрелил горного козла и готовил мясо на месте. За незаконную добычу животного ему назначен штраф в размере 300 000 сомов. Если причиненный ущерб не будет возмещен своевременно, нарушителю может грозить уголовная ответственность. До выявления подобных фактов сегодня активно используются современные технологии и специальные средства наблюдения. О том, как выявляются случаи незаконной охоты и какие методы применяются для борьбы с браконьерами, рассказал ведущий специалист отдела животного и растительного мира Министерства природных ресурсов Минсав экологии и технического надзора Кыргызской республики Эльчибек Тургельдиев.
5: В условиях сложного рельефа и труднодоступных территорий рассматривается возможность использования дронов. Это позволит эффективно контролировать отдаленные участки и повысить оперативность реагирования. Кроме того, применяются фотоловушки и другое техническое оборудование для выявления и фиксации нарушений. Такие меры помогают отслеживать миграцию диких животных, изучать их среду обитания и своевременно выявлять факты браконьерства.
4: В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора подчеркивают, контроль за соблюдением природоохранного законодательства будет усилен. Инспекторы ведомства на постоянной основе проводят рейды и проверки, а в дальнейшем такие мероприятия станут еще более системными и будут организовываться на основе оперативной информации. Особое внимание уделяется защите животных, занесенных в Красную книгу Кыргызстана. За их незаконный отстрел предусмотрены не только крупные штрафы, но и уголовное наказание. О размерах штрафов и ответственности за уничтожение редких и краснокнижных животных рассказывает ведущий специалист отдела животного и растительного мира Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Эльчибек Турагельдиев.
5: Согласно действующему законодательству, размер ущерба, причиненного животному миру, рассчитывается отдельно, в зависимости от вида животного. При этом для редких и находящихся под угрозой исчезновения видов предусмотрены повышенные ставки. К примеру, за незаконную добычу архала сумма ущерба составляет 1 миллион 500 тысяч сомов, а за снежного барса – до 2 миллионов сомов. Также предусмотрены штрафы за незаконную добычу хищных и редких животных, в среднем около 230 тысяч сомов. Аналогичные меры применяются и в отношении редких птиц. Так, за отстрел таких видов, как улар или беркут, штраф может достигать 250 тысяч сомов. В целом, размеры ущерба за вред, причиненный животному миру, утверждены на государственном уровне и подлежат обязательному взысканию.
4: По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, с начала этого года в Кыргызстане выявлено 454 факта нарушения природоохранного законодательства, из них 442 связаны с объектами животного мира. По этим нарушениям наложены штрафы на сумму более 2 миллионов 442 тысяч сомов. Еще 12 фактов касались нарушений в сфере охраны растительного мира. По всем выявленным случаям проводятся необходимые административные процедуры и работа по возмещению причиненного ущерба. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики призывает граждан бережно относиться к природе и не оставаться равнодушными к фактам незаконной охоты. Сообщить о подобных нарушениях можно по короткому номеру 108. Конфиденциальность обращений гарантируется. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
1: Это была программа «Кыргызстан» на Биринчи Радио. Ее для вас провела Айдай Низаркулова. Сейчас эфир Биринчи Радио продолжит программа «Жаңы багыт».

0: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
1: Бишкекте саат 14.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
2: В эфире новости на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Талайбек Ибраев освобожден от должности министра энергетики, об этом сообщили пресс-службе президента. Другим указом Садыра Джапарова, исполняющего обязанности главы Минэнерго, назначен Алтынбек Рыспеков. Ранее он занимал должность заместителя министра энергетики. Рыспеков до работы в Министерстве энергетики возглавлял Национальную электрическую сеть Кыргызстана, которая отвечает за передачу электроэнергии по всей стране. В сентябре прошлого года был назначен заместителем министра энергетики распоряжением главы Кабинета министров. Минэнерго Рыспеков курировал реализацию отраслевых проектов и принимал участие в переговорах по строительству новых энергообъектов, в том числе малых гидроэлектростанций. Талайбек Ибраев руководил Министерством энергетики с октября 2022 года. Парламент одобрил отчет Счетной палаты за 2025 год. Решение принято сегодня на заседании парламента. На заседании ряд депутатов отметили, что прокуратура, МВД и другие уполномоченные органы должны усилить работу по привлечению к ответственности должностных лиц, которые допускают финансовые нарушения в госорганах. Депутаты выразили недовольство тем, что взыскание финансовых нарушений осуществляется не на должном уровне. Было отмечено, что из года в год одни и те же госорганы допускают огромные финансовые нарушения, а к ответственности никто не привлечен. Счетную палату призвали отказаться от шаблонных отчетов и уделять больше внимания цифровизации процесса аудитов. Вместе с тем, во время заседания парламента Кыргызской Республики рассматривали юридическое представительство Кыргызстана разные вопросы. На вопросы отвечал министр юстиции Аяз Баетов.
3: Очередь говорит о том, что и оно тяжело проходит только из-за того, что некачественно составлен законопроект. Мне кажется, вам стоит его отозвать. Он сырой на самом деле.
4: Все эти предложения, ни одно из предложений не касалось качества законопроекта. Я могу показать. Все касались позиции, там, срок, 3 года, 2 года, количество часов. Ни одно замечание письменно не было дано по качеству законопроекта. Это первое. Оно, мы уверены, что хорошее. Во-вторых, повторюсь, те, кто работает с этим, правоохранительные органы, Генеральная прокуратура, Верховный суд, юстиция министерлиги, все, адвокатура, частные объединения, все говорят, что действительно проблема есть, ее надо решать. Поэтому полтора года мы написали данный законопроект. А потом этот законопроект прошел в рамках комиссии, нескольких комиссий в администрации президента. Мы считаем, что время для реформы пришло, мягко, аккуратно мы будем двигать. Очень прошу поддержать законопроект. На практике мы все выровняем. Но сейчас вообще механизма обеспечения качества в гражданских делах нету. Мы его создаем хотя бы на таком этапе, и потом дальше будем его улучшать, если вы считаете, что есть какие-то недостатки. Но мы, повторюсь, надо начинать эту реформу.
2: Также во время заседания спросили мнение Генпрокуратуры по поводу законопроекта.
3: Генеральная прокуратура, скажите, пожалуйста, ваше мнение.
5: Наше мнение, если мы письменно везде выразили, именно по поводу внесения изменений УПК. Как вы отметили, мы сказали, что пока преждевременно с УПК, да, они уже приняли, согласились. По этой причине мы согласны с остальными этим полностью.
3: То есть вы с УПК сняли все, да, вопросы?
5: Да.
3: Исключили?
5: Да, исключили.
3: А другие процессуальные кодексы?
5: Давайте.
4: Уважаемая Гуля Ахмуловна, мы 80% предложений учли после первого чтения, максимально адаптировали законопроект. Это касательно того, что мы пытаемся все вместе выработать лучшее решение для проблемы, которая есть. И с ней что-то делать надо. Это первое.
2: Прогноз погоды по Кыргызстану на 11 июня. Как сообщает Кыргызгидромет, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4,9 с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 14,19, днем 27,32, в Талаской области ночью от 11 до 16, днем 24,29, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью до 20 градусов, днем воздух прогреется до 33 градусов. В Высокульской области ночью 9-14, днем от 17 до 22 градусов. Нарынской области ночью 7-12, днем от 18 до 23 градусов. В Чулпанате временами кратковременные дожди, грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 13, максимальная температура воздуха днем от 18 до 20 градусов. Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль 9 июня днем была 19,2 градуса, 10 июня утром 17 градусов. В Бишкеке временами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью 16-18, днем от 28 до 30 градусов тепла.
6: Бишкек 2027 жылы өтө турган экинчи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
7: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
6: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
7: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
6: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
8: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
9: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:00 10 мүнөт өткөндө түз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Gün içinde olgunma anlayacağına oluttuğu kayalardın toplumu 1. Radyo'da. Gün Cenitri programası iş günleri saat 19.00'de. 1. Radyo. İhçamcana takma.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Биринчи радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. По приглашению президента Садыра Джапарова 11-13 июня состоится первый официальный визит премьер-министра Грузии в Кыргызстан. Как сообщили пресс-службе главы государства, в рамках визита состоятся переговоры, в ходе которых стороны обсудят вопросы кыргызско-грузинской двусторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития и расширения сотрудничества во всех сферах взаимного интереса. По итогам переговоров предусматривается подписание пакета двусторонних документов, направленных на укрепление правовой базы и практического взаимодействия между Кыргызстаном и Грузией. Садыр Джапаров опубликовал видео работ по очистке Сыкуля от браконьерских сетей и подводного мусора. Как сообщил он, сегодня сотрудники водолазной службы МЧС работали в районе пляжа Алтынкум в селе Бостыри. Со дна озера поднимают рыболовные сети и различные отходы. По словам главы государства, такие работы проводятся ежедневно. На опубликованных кадрах показаны извлеченные из воды браконьерские сети, которые угрожают экосистеме озера и его обитателям. С 1 января 2027 года финансирование школьного питания будет повышено до 40 сомов в день на одного учащегося. Соответствующее решение принял президент страны Садыр Джапаров, сообщила пресс-служба президента. В настоящее время питание учащихся с 1 по 4 классов финансируется за счет средств республиканского бюджета в размере 14 сомов в день на одного ученика. Повышение норматива до 40 сомов позволит чаще включать в рацион мясные и рыбные блюда, молочные продукты, расширит ассортимент овощей и фруктов, увеличит разнообразие блюд, а также повысит сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам. Министр энергетики Талайбек Ибраев ушел в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщили Министерство энергетики. Коллектив министерства проводил его на заслуженный отдых. Председатель Кабинета министров благодарил Ибраева за вклад в развитие энергоотрасли и представил исполняющий обязанности министра Алтынбека Рыспекова. Коллектив отметил заслуги Ибраева и пожелал успехов новому руководству. С 1 июля работа таксистом в Бишкеке без лицензии будет официально запрещена. Об этом предупреждает Управление патрульной службы милиции. Было сообщено, что с начала года лицензии получили 4203 водителя. Ежедневно за оформление документов обращается 40 человек. Подробнее в материале Айдай Назархуловой.
1: Обязательное лицензирование такси в Кыргызстане действует с сентября 2025 года. Изначально водители должны были получить лицензии до февраля этого года, однако позже Кабинет министров продлил срок до 1 июля. По данным Управления патрульной службы милиции, с начала года в Бишкеке лицензию получили 4203 водителя. Сейчас в среднем 35-40 человек в день обращаются за получением соответствующего документа. Заместитель начальника управления лицензирования и контроля транспортной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Мирлан Акимулу подчеркнул, что лицензии таксистам необходимо получить до начала июля.
2: Мы продлили срок лицензии до июля, чтобы наши граждане смогли собрать все документы и приобрести лицензию. Когда наступит 1 июля, мы начнем проводить проверки. Хочу отметить, что получение лицензии – это не просто бюрократическое требование, а шаг к созданию безопасного и прозрачного рынка такси.
1: Также УПСМ напоминает, что пассажирам рекомендуется пользоваться только лицензированными такси, поскольку такие перевозчики соответствуют требованиям безопасности и работают на законных основаниях. Начальник управления лицензирования Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Нурдин Самбаев рассказал о лицензировании такси.
3: Для того, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью на территории Кыргызской Республики, необходима регистрация. То есть непосредственно налоговой службе. И здесь не говорится, что именно о незадолженности, просто регистрация. Если у него даже задолженность, он должен просто предоставить нам справку, что он зарегистрирован в налоговой службе. Необходимо отметить, что закон был подписан президентом Кыргызской Республики 19 февраля 2025 года. 6 месяцев было дано на подготовку. С 22 августа он вступил в законную силу. И с 22 августа мы на постоянной основе проводили профилактические мероприятия среди водителей. Также через приложения определенные, как Джорго такси, Яндекс такси, были направлены рассылки всем водителям о необходимости получения лицензии, чтобы заниматься данным видом деятельности на территории Кыргызской Республики. Но по многочисленным просьбам наших водителей, это срок был продлен за неимение лицензии, ошление данной деятельности на территории Кыргызской Республики без соответствующего разрешения лицензии. На физлиц будет возлагаться штраф в размере 7 500 часов, на юридическое лицо 23 000 часов.
1: Водителей, работающих без лицензии, будут привлекать к ответственности по статье 284 «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии Кодекса о правонарушениях». За работу без лицензии предусмотрен штраф по статье 284. Его размер составляет для физических лиц 7 500 сомов, для юридических 23 000 сомов. Нурдин Самбаев рассказал о стоимости получения лицензии.
3: Стоимость госпошлины за лицензию на один год 500 сомов для физлица и 1000 сомов для юридического лица. По перечню документов вы отметили, что да, действительно нужно 11 документов приложить к заявлению, чтобы получить лицензию. Но из них 6, они уже оцифрованы онлайн. Онлайн-подача через Тюндук-портал, он может подать и получить 6 документов, уже не выходя из дома. 5 документов – это непосредственно техосмотр, он должен офлайн пройти транспортного средства. Помимо этого, форма 083, как было ранее сказано, он должен в медицинское учреждение пойти, где он прописан, получить о состоянии здоровья. Помимо этого, договор составить. Если транспортное средство, он не является владельцем транспортного средства, то тогда ему нужно будет пойти к нотариусу и выписать доверенность на право управления транспортным средством, либо договор аренды.
1: Отмечается, что после 1 июля Управление патрульной службы милиции совместно с другими госорганами начнет проверку водителей на дорогах. Те, у кого документов не окажется, не смогут брать заказы и будут оштрафованы. Водителям рекомендуют завершить оформление лицензии до установленного срока. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
0: До конца июня в Бишкеке планируют открыть движение транспорта по первому слою асфальта на нескольких ключевых участках дорог. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникации Таланбек Султубаев в рамках медиапроекта «Открытый кабинет». По его словам, работы ведутся с опережением графика, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта к началу туристического сезона. До конца июня откроют движение по следующим участкам. 9 километров трассы в направлении Иссык-Куля. Участок расширяется с 4 до 6 полос. 6 километров от пересечения трассы Бишкек-Алматы до рынка Дордой уложат первый слой асфальта и откроют проезд. До 20 августа планируют открыть участок от рынка Дордой до транспортной развязки в сторону аэропорта Манас. Работы ведутся в рамках подготовки к саммиту ШОС и Всемирным играм кочевников. Также другие проекты. В этом году начнется реконструкция 14 километров дороги Бишкек-Кант. Следующим этапом станет реконструкция трассы Кант-Токмок. Общая протяженность модернизируемого участка трассы Бишкек-Алматы-Ташкент составляет 24 километра. После завершения работ магистраль станет шестиполосной и бессветофорной. Кроме этого, как отметил министр транспорта и коммуникации Кыргызской Республики, в ходе мониторинга программы «Социальный контакт» в Баткенском международном управлении Министерства труда выявило факты вымогательства неустановленного лица под предлогом помощи и оформления социального контракта, требовали деньги у семей получателей государственной помощи. Ведомство незамедлительно обратилось в правоохранительные органы. По результатам оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Социальные контракты оформляются исключительно через территориальные подразделения Министерство в соответствии с действующим законодательством. Денежные средства перечисляются напрямую на банковский счет получателя, без посредников, без комиссий, без каких-либо дополнительных платежей третьим лицам. Любое участие посторонних лиц в этом процессе незаконно. Минтруда призывает граждан сохранять бдительность. Если кто-то требует оплаты, содействия в получении социального контракта, необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы или в территориальные подразделения ведомства. Кроме этого, было сообщено об этом. Сегодня бишкекским городским филиалом государственной страховой организации 50 гражданам были выплачены компенсации по полису ОСАГО на сумму 4 198 тысяч сомов. Произведенные выплаты были направлены на возмещение ущерба гражданам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, компенсацию убытков, причиненных застрахованному имуществу, а также на исполнение обязательств, предусмотренных договорами страхования. Подробнее далее в материале.
4: В Кыргызстане половина всех автомобилей уже имеет полис обязательного страхования автогражданской ответственности. ОСАГО. По данным Государственного центра регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента Кыргызской республики, УНАА, в стране зарегистрировано более 1,7 миллиона машин. Из них застраховано от общего числа более половины. Для сравнения, в конце 2024 года полис имели лишь 14% владельцев авто, что считалось низким показателем. Напомним, с 1 июля 2025 года в Кыргызстане официально вступил в силу закон об обязательном страховании автогражданской ответственности – ОСАГО. Отмечается, ОСАГО – это не просто требование закона, а важная мера защиты. В случае ДТП страховая компания покроет ущерб, нанесенный третьим лицам, избавив водителя от серьезных финансовых расходов. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств – ОСАГО. Это программа страхования, при которой страховая компания берет на себя обязательства по возмещению ущерба третьим лицам в случае ДТП. Это значит, что если водитель становится виновником аварии, он не платит из своего кармана за поврежденное чужое авто или лечение пострадавших. За него это делает страховая компания.
5: Сегодня бишкекским городским филиалом государственной страховой организации 50 гражданам были выплачены компенсации по полису ОСАГО на сумму 4 198 796 сомов. По словам директора бишкекского городского филиала организации Марата Кудайбергенова, с начала года в столице было выплачено 83 миллиона 170 тысяч сомов страховых компенсаций. Сегодня сертификаты на компенсации вручены 50 гражданам. Из них 2-3 сертификата относятся к юридическим лицам, остальные – к физическим лицам.
6: Сегодня бишкекским филиалам выплачиваются страховые суммы по ОСАГО в основном. На сегодняшний день только мы выплачиваем 4 198 тысяч сомов нашим гражданам. То есть это вы сами знаете, как ОСАГО работает. ОСАГО – это ответственность автогражданской ответственности. То есть наши клиенты приобретали у нас полис ОСАГО и попали в ДТП, получается. Потерпевшей стороне мы сегодня выплачиваем данную сумму. Сегодня только мы выплачиваем 4 198 тысяч сомов. А если вот взять с начала года до сегодняшнего дня, мы бишкекский филиал только выплатили более 83 миллионов сомов. За одну пострадавшую машину мы выплачиваем 150 тысяч сомов, это установленный лимит. Если более 2-3 машин, тоже по 150 тысяч сомов. А так, если даже в машине присутствует человек, который пострадал, мы оплачиваем все расходы, которые он оплатил в больнице.
4: Автомобиль жителя города Бишкек Мирлана Жейнбаева попал в аварию в селе Лебединовка. По словам владельца, сегодня он получил компенсацию в размере 51 тысячи сомов. «После проведения проверки и оценки государственной страховой организацией, сегодня я получаю компенсацию за виновную сторону. За это время не было зафиксировано никаких неудобств или задержек».
7: Жол кырсыгына кабылдык элек, анан страховка тарабынан кишилер келишти. Келип эле сразу эме мен ойлогом, өзүм акчама эле бүтүрүп салайын деп, бирок өздөрү айтып, биз өзүбүз камсыздап беребиз деп, анан муну бүгүн буюрса алып атабыз, 51 000 алып атабыз.
4: Заместитель начальника управления патрульной службы милиции Улан Саргашкаев призвал водителей строго соблюдать правила дорожного движения и страховать свои автомобили. Он отметил, что в последнее время наблюдается рост случаев, когда водители устраивают драки на дорогах, не уступают друг другу путь. Кроме того, растет и количество аварий. Причем немаловажно, государственная страховая организация возмещает нанесенный ущерб.
8: Сегодня, как вы знаете, мы собрались по выплате ОСАГО госстраховой компании. Если, как вам известно, здесь государственная страховая организация выплачивает сегодня пострадавшим сторонам выплаты. Но я бы хотел сказать, чтобы наши водители соблюдали правила дорожного движения на территории Кыргызской республики, всем участникам дорожного движения быть бдительными, обращать внимание на знаки, строго соблюдать правила дорожного движения.
4: Государственная страховая организация продолжает своевременно осуществлять страховые выплаты в целях защиты законных интересов граждан и юридических лиц при наступлении страховых случаев. По состоянию на 10 июня 2026 года по всей республике произведены страховые выплаты на сумму более 8 миллионов сомов. Основная часть выплат была осуществлена по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств – ОСАГО, автокаска, а также по другим видам страхования. Произведенные выплаты были направлены на возмещение ущерба гражданам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, компенсацию убытков, причиненных застрахованному имуществу, а также на исполнение обязательств, предусмотренных договорами страхования. Государственная страховая организация – последовательно выполняет свои обязательства по обеспечению финансовой защиты граждан и организаций, гарантируя прозрачность и своевременность осуществления страховых выплат. ГСО призывает граждан и юридических лиц страховать свое имущество, жизнь и ответственность. Страхование – это надежная защита от непредвиденных рисков и важный инструмент обеспечения финансовой стабильности.
0: Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. В соответствии с поручением президента ведется работа по изучению экономических возможностей регионов страны и формированию инвестпортфеля. В целях повышения социально-экономического потенциала специальный представитель президента по особым поручениям Бахыт Турыбаев провел совещание в Баткенской области, на котором были обсуждены направления развития и актуальные вопросы Баткенского, Лейлекского и Кадамджайского районов. Подробности в материале.
1: Специальный представитель президента Кыргызской Республики по особым поручениям Бакыт Турыбаев в соответствии с поручением президента проводит комплексное изучение экономических возможностей регионов республики и работу по формированию инвестиционного портфеля. 9 июня состоялось совещание, на котором обсужден потенциал Баткенской области. В совещании приняли участие полномочный представитель президента в Баткенской области, главы районных государственных администраций, акимы и мэры городов, которые представили подготовленные проекты. Бакыт Турыбаев отметил хороший потенциал туристической отрасли.
9: Если мы будем хорошо развивать туризм, в этом направлении у нас хороший потенциал. По статистике, к нам в страну приезжают 10 миллионов человек, и из них 3 миллиона – это туристы. Если для них подготовить хорошую инфраструктуру, построить отели, рестораны, то количество туристов перевалит за 10 миллионов. Тогда экономический рост будет особо заметен.
1: Предприниматель Джунусбек Каразаков отмечает, что инвесторам нужны хорошие гарантии, и если государство будет их предоставлять, то инвестиции будут приходить. Особое внимание на совещании было уделено сферам сельского хозяйства, туризма, производства чистой воды и энергетики. Эти направления окажут положительное влияние на повышение уровня жизни местного населения и создание новых рабочих мест. В настоящее время предложены и обсуждаются более 170 инвестиционных проектов по всей стране на общую сумму около 460 миллиардов сомов. Бакыт Турыбаев отметил, что реализация этих инициатив приведет к существенным изменениям в социально-экономическом положении регионов. Основная цель проводимой работы – определить инвестиционный потенциал каждого района страны и трансформировать его в реальный экономический рост посредством инвестиционных проектов. Заместитель директора Национального агентства по инвестициям при президенте Дамирбек Бекулов отметил о том, что большая роль в привлечении инвестиций у местных органов власти.
10: В августе 2025 года был принят новый инвестиционный закон. В нем особое внимание уделено роли местных органов власти и администраций. Они могут выстроить хорошее отношение с инвесторами. Мы также предоставили всю информацию, как можно будет представить и продвинуть проекты.
1: Директор Национального агентства по инвестициям при президенте Равшанбек Сабиров рассказал, что в Кыргызстане на сегодня созданы все условия для инвесторов.
11: Инвестиционные возможности Кыргызстана на сегодняшний день по всем направлениям идет рост. Также агропромышленному комплексу, IT-технологии, значит, туризму, высокотехнологичное это самое производство. На сегодняшний день вы знаете, что кабинет министров ставит такую задачу, чтобы каждый год открывали 100 предприятий. И в этом году тоже это самое 115 предприятий будет открываться. Беларусь нам очень интересен тем, что у них очень развитый агропромышленный комплекс, у них есть тракторные заводы. Одна из стран СНГ, которые сохранили свое, значит, техническое это сам потенциал. Также этот самый, они сохранили свои заводы, фабрики. И в этом направлении Беларусь для нас очень такой важный экономический партнер. И я так думаю, в самом будущем она принесет пользу нашему государству и Беларуси тоже. И мы со своей стороны будем, значит, презентовать экономические инвестиционные возможности Кыргызстана по всем направлениям.
1: Отметим, что президентом Кыргызской республики Садыром Джапаровым были поставлены конкретные задачи по систематизации инвестиционных проектов по всей стране, формированию качественного инвестиционного портфеля и эффективному использованию экономических возможностей каждого региона. Айда Инзаркулова, Биринчи Радио.
0: Торгово-промышленная палата Кыргызстана провела день открытых дверей. На площадке собрались предприниматели, представители государственных органов и бизнес-сообщества. Участникам презентовали новые инструменты поддержки бизнеса, реестр добросовестных предпринимателей и национальный бренд, сделанный в Кыргызстане. Подробнее далее.
12: В Бишкеке в отеле «Орион» состоялся день открытых дверей Торгово-промышленной палаты Кыргызской республики. Мероприятие собрало представителей бизнеса, государственных органов, деловых ассоциаций и предпринимательского сообщества страны. Главной целью встречи стало знакомство участников с новыми инструментами поддержки бизнеса и развития деловых связей, говорит президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской республики Темир Сариев.
13: Постановлением правительства было передано Торгово-промышленной палате формировать реестр добросовестных предпринимателей. Есть определенные правила, кто может подать. Есть специальная комиссия, которая формируется из представителей государственных органов, министерств и торгово-промышленной палаты, определенных союзов, да, ассоциаций. Кто может попасть туда? Компании, которые работают открыто и прозрачно. Платят налоги, платят социальные отчисления. У них определенные социальные обязательства есть. Они показывают высокий стандарт менеджмента, высокий стандарт производства. И тем самым они попадают в реестр. Все субъекты предпринимательства, они могут подать и стать членом торгово-промышленной палаты.
12: Одним из ключевых событий стала презентация реестра добросовестных предпринимателей Кыргызской республики. Проект направлен на поддержку компаний, которые работают открыто, своевременно выполняют налоговые обязательства и соблюдают принципы ответственного ведения бизнеса. Участникам рассказали и о преимуществах включения в реестр. Среди них участие в международных выставках и форумах, доступ к государственным программам поддержки и право использовать специальную маркировку добросовестных предприниматель. Как отметил директор компании BeForce Талгат Чинетов.
14: Приглашен сюда на мероприятие День открытых дверей Торгово-промышленной палаты в связи с тем, что мы включены в реестр добросовестных поставщиков. Я считаю, что это очень правильная инициатива Торгово-промышленной палаты о том, что они работают в направлении поддержки предпринимательства. Я думаю, включение в реестр дает определенные привилегии. Прежде всего, показывает, что мы работаем честно, открыто. Я считаю, вот такой подход правильный, если торгово-промышленная палата продолжит свою политику в дальнейшем поддержки предпринимательства. Это будет очень хорошо.
12: Также в рамках мероприятия презентовали товарный знак, сделанный в Кыргызстане. Как сообщил руководитель департамента по юридическим вопросам торгово-промышленной палаты Данияр Усенбаев, продукция с этим знаком будет защищена от подделок. После регистрации каждому лицензированному договору присваивается уникальный QR-код, который обеспечит цифровую защиту продукции. По словам представителей палаты, использование бренда «Сделано в Кыргызстане» поможет повысить доверие потребителей и укрепить позиции отечественных производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, говорит операционный директор компании ОСО DG Динара Монушбекова.
15: Занимаемся IT-разработкой. Сейчас, в данный момент, пришли на данное мероприятие, так как мы попали в список реестра добросовестных предпринимателей. Сегодня будет непосредственно вручение сертификатов. Мы очень рады, что также стали членами ТПП. Это открывает очень большие двери, они нам очень хорошо помогают не только в раскрытии, но у них всегда есть программы, поддержка, то есть они всегда 24 часа на связи, так сказать. То хорошо, я думаю, что узнаваемость Кыргызстана растет за счет того, что государство поддерживает при помощи вот таких инструментов.
12: Гостям представили цифровую платформу торгово-промышленной палаты, которая позволит предпринимателям получить услуги в электронном формате и находить новых партнеров. Завершилось мероприятие вручением сертификатов компаниям, вошедшим в реестр добросовестных предпринимателей, а также серии B2B-встреч и нетворкинг-сессий. День открытых дверей стал еще одной площадкой для укрепления взаимодействия между государством и бизнесом и подтверждением курса на поддержку отечественного предпринимательства. Аяна Ширгазиева, Биринчи Радио.
0: Адылбек Касымалиев принял участие в панихиде по государственному деятелю Мухтабеку Абдылдаеву. Сегодня в Бишкеке у здания Кыргызского национального академического драматического театра имени Абдумамунова состоялась церемония прощания с государственным политическим деятелем. Проводить Мухтабека Абдылдаева в последний путь пришли члены правительства, депутаты парламента, нынешнего и прошлых созывов, родные и близкие, друзья, коллеги, ветераны органов внутренних дел.
1: Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев принял участие в панихиде по государственному и политическому деятелю Мухтабеку Абдылдаеву. Церемония прощания прошла в Бишкеке у здания Кыргызского национального академического драматического театра имени Абдумамунова. Глава Кабмина выразил глубокие соболезнования родным и близким государственного деятеля, депутата нескольких созывов Жогорку Кенеша, генерал-лейтенанта милиции Мухтабека Абдылдаева, и зачитал слова соболезнования от имени президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова.
16: Жизнь Мухтабека Юсуповича была тесно связана со службой в правоохранительных органах и прокуратуре. Своей многолетней плодотворной деятельностью и профессиональным опытом он внес значительный вклад в укрепление законности, усиление государственности и защиту интересов граждан. Я твердо убежден, что в сердцах нашего народа навсегда останутся его спокойный, уверенный голос с трибуны, взвешенные и аргументированные выступления, поднимаемые им важные проблемы и предлагаемые пути их решения.
1: Отметим, что на 73-м году жизни скончался видный общественный и государственный деятель, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, нескольких созывов, генерал-лейтенант милиции Абдылдаев Мухтабек. Информация об этом появилась 8 июня. Мухтабек Абдылдаев родился 17 августа 1953 года в селе Карачгач Аламедунского района Чуйской области. В 1976 году он окончил филологический факультет Кыргызского государственного университета, в 1989 году Академию Министерства внутренних дел СССР. В 1999 году ему была присуждена ученая степень кандидата юридических наук. Свою трудовую деятельность посвятил служению государству и народу Кыргызской Республики. Прошел большой профессиональный путь в органах внутренних дел, занимая ответственные руководящие должности. В разные годы занимал должности заместителя и первого заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики. В октябре 2010 года был избран депутатом Жогорку Кенеша 5-го созыва от политической партии Атажурт. В 2023-25 годах возглавлял секретариат Народного Курултая Кыргызской Республики. В церемонии прощания принял участие государственный и общественный деятель Абдыганы Эркебаев. Он рассказал, что с Мухтабеком Абдылдаевым они учились вместе в университете.
17: Мы учились вместе в Национальном университете. Он проработал много лет в правоохранительных органах и внес большой вклад в развитие отрасли. Был депутатом, министром. Хочу отметить, что он всегда уделял внимание не только профессиональным качествам сотрудников, но и личным. Он никогда не был высокомерным, не давил на людей, был дипломатичным, интеллигентным человеком. Любил шутить. К работе всегда относился ответственно. Мы понесли тяжелую утрату. У нас были хорошие отношения. Мы дружили. Он был выдающимся человеком. В политической жизни страны он был активным.
1: Мухтабек Абдылдаев пользовался заслуженным уважением коллег и общественности как профессионал высокого уровня, принципиальный руководитель, ответственный государственный деятель и настоящий патриот своей страны. Его многолетний труд, направленный на укрепление государственности, обеспечение законности и защиты, защиту интересов граждан, внес значительный вклад в развитие Кыргызской Республики. Ректор юридической академии Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики генерал-майор Айбек Турганбаев поделился своими воспоминаниями об Абдылдаеве.
18: С Мухтабеком Юсуповичем мы, значит, знакомы еще 91 года, в период работы в Высокульской области. Он был замначальником УВД по политической части и начальником УВД Высокульской области. Позже я стал его заместителем в администрации президента, когда он возглавлял отдел по делам обороны и безопасности. В последующем он стал генеральным прокурором. Я в то время работал в органах прокуратуры Джалалабадской области и военной прокуратуры. Говорить о Мухтабеке Юсуповиче много, поскольку он действительно был как человек большой буквы. Это легендарная личность. Он отличался своей аккуратностью, принципиально, честностью, в то же время высокой человечностью. Сегодня хотелось бы выразить искренние соболезнования в адрес его семьи, родственников ближайших с этой безвозвратной потери нашего Мухтыбека. Искренне мы выражаем, делим вместе с ними их скорбь.
1: Участники церемонии отметили значительный вклад Мухтыбека Абдылдаева в развитие органов внутренних дел Кыргызстана, укрепление законности и правопорядка, а также его многолетнюю добросовестную государственную службу. Мухтыбек Абдылдаев был похоронен на Алаарчинском кладбище. Айдайн Зыркулова, Биринчи радио.
0: Продолжаем наш выпуск. Кыргызстан с официальным визитом посетил президент Международной Федерации Тэквондо. Впервые в истории независимого Кыргызстана страну посещает действующий глава Международной Федерации. В рамках визита состоялась пресс-конференция, посвященная развитию Тэквондо, ITF и перспективам международного сотрудничества. Подробнее далее в материале.
12: Визит президента Международной Федерации Тэквондо Ари Йонгсона стал значимым событием для спортивного сообщества Кыргызстана. Его приезд рассматривается как признание достижений Федерации оригинального Тэквондо. Кыргызской республики на международном уровне открывают новые возможности для развития этого вида спорта в стране и Центральной Азии. Во время пресс-конференции в агентстве Хабары грандмастер поделился впечатлениями от своей первой поездки в Кыргызстан. По его словам, он давно мечтал посетить нашу страну и рад, что эта мечта наконец осуществилась, говорит грандмастер, президент Международной Федерации Тэквондо Ри Йонгсон.
19: Для меня это мой первый визит в Кыргызстан, я еще никогда не был в вашей стране. Дружу с большим количеством киргизов, с которыми я общался долгие годы и познакомился при проведении чемпионатов мира, кубков мира по линии ITF. И должен отметить, что, конечно, киргизские спортсмены, все участники, которые выступают на соревнованиях, заметные участники, у них большого таланта люди. Я искал повода для того, чтобы посетить страну, и вот, наконец, мое желание осуществилось, и сегодня я здесь, в Киргизской республике. С того момента, как, так сказать, самолет коснулся земли, мы сразу же увидели тот огромный потенциал и ту силу, которым обладает Национальная федерация, признанная нами Киргизской республики под руководством Артура Капаровича Медетбекова.
20: Very strong NGB, recognized by ITF General Medetbekov.
12: Президент Международной Федерации отметил, что давно знаком с кыргызскими спортсменами по чемпионатам мира и международным турнирам. Он подчеркнул высокий уровень подготовки отечественных тэквондистов и наличие собственной сильной спортивной школы. По словам Ри Йонгсона, уже с первых минут пребывания в Кыргызстане он почувствовал большой потенциал Национальной Федерации и ее стремление к дальнейшему развитию. Как отметил основатель и вице-президент Российской Федерации Тэквондо Юрий Калашников.
21: Я, как вице-президент Международной Федерации, курирую страны, бывшие, так сказать, Советского Союза, СНГ, отвечаю за то, что у нас происходит в этих странах, стараюсь всячески помогать, провожу семинары, читаю лекции, провожу аккредитации, слежу за тем, как идет развитие в бывших наших республиках. И могу сказать, что в Киргизстане у нас процесс идет плавно, процесс идет постепенно, хорошо, и количество занимающихся с каждым годом увеличивается. Так что надеюсь, что здесь у нас все будет развиваться так, как и идет по плану Международной Федерации.
12: Главной целью визита является укрепление сотрудничества между Международной Федерацией Тэквондо и спортивным сообществом Кыргызстана. В программе пребывания встречи с руководством Федерации, тренерами, спортсменами и представителями государственных спортивных структур также запланировано посещение тренировочных баз и знакомство с работой организации, развивающей тэквондо в республике. Как отметил президент Кыргызской Федерации Тэквондо Артур Медетбекова, проведение подобных встреч способствует расширению международных связей для отечественных спортсменов.
22: У нас в Кыргызстане в последнее время сильно начало развиваться тэквондо, особенно детям дошкольного и до несовершеннолетнего возраста. В ближайшее время объединенное тэквондо в Кыргызстане будет развиваться. Я хочу заверить Международную федерацию тэквондо. Кыргызстан сегодня на развитии и как в политическом, как и в экономическом. В первую очередь, естественно, в последнее время события, которые приносят спортсмены Кыргызстана, и радует наших граждан. Это огромное, так сказать, развитие стороны спорта, и тэквондо здесь не исключение. Я думаю, что мы приложим все усилия, все возможные, так сказать, движения для того, чтобы в Кыргызстане дальше развитие спорта и, в первую очередь, развитие тэквондо пошло вперед.
12: Особое внимание на пресс-конференции уделили предстоящим 10-м международным играм боевых искусств, которые пройдут в Кыргызстане уже этой осенью. Ожидается, что соревнования соберут представителей различных стран и станут важной площадкой для популяризации спорта и здорового образа жизни. Специалисты уверены, что визит главы Международной Федерации станет дополнительным стимулом для развития тэквондо в Кыргызстане, укрепление позиций отечественных спортсменов на мировой арене и расширение международного сотрудничества в сфере спорта. Аяна Ширгазиева, Биринчи Радио.
0: С 11 июня начинается праздничный месяц для всех любителей футбола. В трех странах – Канаде, Мексике и США – пройдет чемпионат мира по футболу, который завершится 19 июля. Все игры будут транслироваться телеканалы УТРК и УТРК «Спорт». Этот чемпионат мира по футболу станет первым, который примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Обычно хозяйки первенства, за исключением 2002 года, когда оно проходило в Японии и Южной Корее. Участие в финальной стадии мирового футбольного первенства сразу 48 команд означает гораздо больше игр. В общей сложности их будет 104. На прошлом чемпионате мира 2022 года в Катаре было 64 поединка и 32 страны. Все отобравшиеся на чемпионат мира сборные разбиты на 12 предварительных групп по 4 команды в каждой. 4 года назад было 8 групп. Две лучшие команды из группы плюс 8 лучших сборных, занявших третье место, всего 32 дружины, выходят в плей-офф. В нем появилась дополнительная стадия 1/16 финала. Увеличение числа команд-участниц означало больше возможностей для многих стран впервые попасть на главные футбольные соревнования четырехлетия. Кроме этого, как сообщается, хотя остановки матчей, позволяющие игрокам восполнить водный баланс, не являются новинкой, в футболе Международная федерация футбола объявила, что во всех поединках чемпионата мира, независимо от погодных условий, будут предусмотрены два таких перерыва по 3 минуты, примерно на 22 минуте каждого тайма. Ранее судьи должны были делать такие перерывы через 30 минут после старта каждого тайма, в том числе, если температура на момент начала игры превышала 31 градус по Цельсию. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 11 июня. Как сообщает Кыргызгидромет, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. Температура воздуха в Чуйской области ночью 14-19, днем 27-32 градуса. В Талаской долине ночью от 11 до 16, днем 24-29. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 15-20, днем воздух прогреется до 33. В Исакульской области ночью 9-14, днем от 17 до 22 градусов. Нарвинской области ночью 12, днем воздух прогреется до 23. В Чолпанате временами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью 11-13, днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Температура воды у северного побережья озера Исыкуль утром была 17 градусов. В Бишкеке временами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью 16-18, днем воздух прогреется до 28-30 градусов. На этом наш выпуск завершен. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
3: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
2: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
3: Эмгек келишими.
2: Турак жай көйгөйү.
3: Үй бүлөлүк маселелер.
2: жекеменчике ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
3: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
2: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
3: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.